0: супер вайб, супер трек и супер я, Миша Зайцев, здесь с тобой, Sad Girls, Биби Рекс и Дэвид Гетта на радио номер один в России. Мы двигаемся далее, да, пока ночь в столице, за окном еще темно, но вот буквально пару часиков пройдет, и уже мы с вами встретим эту чудесную, замечательную пятницу, которая вообще-то уже по всем законам наступила, да, уже можно радоваться. Те, кто не спят, те, кто уже вместе со мной ее встречает, ребята, ну, будем это делать не одни, а вместе с Лириком. Он споет аутентичную, свежий сингл сразу после Blackpink, Jump. Будем получать удовольствие от классной музыки на Европе+. Еврохит ТОП 40.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Нептуника «What If». Крутейший старт Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Номер один Шакира и Burna Boy «Die Die». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

True Colors. Ребята поют про какую-то красавицу, которая танцует как Примадонна. И каждый из нас, когда слушает, представляет себе свою пассию. Да, Миш Зайцев меня зовут. Мы двигаемся вперед. Ёлка споет проще сразу после Алекса Уоррена. Fever Dream в твоих динамиках совсем скоро.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте в самое ближайшее время. Нептуника. Отличный трек. What if? До этого красотка Тувалу и ее Borderline. Ну и сегодня никуда без Доминик Файка. Baby Doll. Все это уже в следующем часе. В финале этого Capital Cities, Safe and Sound, сразу после J-Hope и Мигель. Sweet Dreams на Европе+.

0: Выберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Buzz Persuade, Smiley Cyrus здесь на радио номер 1 в России. 4:19 в Москве. Утро наступает. И это не просто утро. Это утро какое? Это утро пятницы, 9 октября. Да, Миш Зайцев меня зовут. Мы двигаемся далее по хитам. Джон Мартин нас уже заждался. Anywhere for you. Сразу после Hello, Mizmo. Делай громче это утро вместе с нами.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
7: Застройщик ООО СЗ «Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Let me forget you, what in our loadings. Здесь на радио номер один в России. 4:35 уже в Москве. Двигаемся вперед. Дуа Липа и Blackpink ожидают нас на горизонте. Kiss and Makeup. Также тизер Life, да, Шакира. И Dive Into Me, Ella Khaled. Самые классные произведения искусства в самое ближайшее время. Специально для тебя встречаем это утро. Никуда не уходи.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: 88.8. Залетай.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.

0: Maybe in the dark. Эй, в Европе плюс, да, когда дело постепенно будет идти к зиме, эта песня будет особенно актуальна. Встретимся в темноте, неважно, утром или ночью. Солнышко будет где-то далековато. Ну ничего, будем разогреваться музыкой. Лусензио, Дон Мор впереди, Данза Кудура, Nirvana Dance. Успеем послушать Дэйв и Тимс на Европе плюс.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд. Реклама.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
8: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

0: 5 часов утра в столице.
1: Европа, Европа плюс. Крутой подъем. Европа плюс.
0: Хо-хо-хо! Доброе утро! Доброе утро, мои ранние пташки! Кто уже проснулся? Кто уже готов встречать пятницу? Кто уже, как и я, почувствовал себя немножко Дедом Морозом? Не знаю почему. Может быть, потому что, ну, холодает. Потому что уже все. Лето уже окончательно закончилось. Весь сентябрь был такой плюс-минус теплый. И вот в первой неделе октября мы ощутили эти нотки, эту золотистую листву вокруг, ну, в столице, по крайней мере. Но это тоже красиво. Это тоже замечательно. Так что будем одеваться чуть теплее, и в какой-то момент придется еще чуть теплее, но ничего страшного. Помимо термобелья будем согреваться хитами на Европе Плюс, подарками, да? Да и чего я, не так еще и холодно на самом деле. Миш Зайцев меня зовут, это крутой подъем, у нас впереди прекраснейшее пятничное утро, да? Удачный созвон случится в первой половине, нет, во второй, нет, в середине, вот так вот, в середине этого часа удачный созвон с нами произойдет. Что это значит? Это значит, что нужно будет просто дозвониться, сравнить три последние цифры ваших номеров телефонов. Если совпадет хотя бы одна из последних трех, у двух дозвонившихся, все, каждый заберет подарок. Проверим вашу удачу. Также гороскоп, конечно. Ну и хиты. Кто с нами этим утром? Тедди Свимс, мистер Ноу-Ит-Олл. Также нам успеем послушать Дотан. Ну а прямо сейчас The Second Voice, Let Me Be, в крутом подъеме на Европе+.
2: Крутой подъем.

0: крутой подъем.
1: Джефф Безос прогнозирует трехдневную рабочую неделю. Но он считает, что прогресс искусственного... Да, вот искусственный интеллект бы сейчас не ошибся. Нормально бы почитал слово. Да, Миш, ну давай, собирайся. Искусственный интеллект поможет сократить количество рабочих часов, а содержать семью сможет один человек. По этой же причине, по мнению Безоса, экономика приведет не к безработице, а к дефициту работников. Компании столкнутся с нехваткой кадров, потому что люди смогут позволить себе меньше работать. Отвечая на вопрос, почему Amazon сократили 30 тысяч человек за последние два года, Безос называет одну главную причину – овернайм. Да, Big Tech и другие корпорации неправильно оценили целесообразность агрессивного расширения штата в последние пару лет. Вот, пожалуйста, искусственный интеллект, оказывается, не ведет к безработице. Наоборот, мы с вами будем работать три дня в неделю. Да, ну, как говорит глава Amazon. Стоит ли ему верить, не знаю, но, честно говоря, хочется. Хочется. Вот представьте, что ну, три дня в неделю, а и все. И четыре дня. Это ж сколько всего, сколько видео в социальных сетях мы посмотрим, сколько часов на диване пролежим. Просто невероятные перспективы. Хьюджил, Френч Монтан и Дэвид Гетта впереди. Шайн в твоих динамиках. Делай громче эту пятницу вместе с нами.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Туру на радио номер один в России, 5:19 в Москве. Мы движемся вперед, мы движемся в эту пятницу, в это чудесное утро. Как нам его прожить? Как прожить нам этот целый день, да, чтобы нигде не ошибиться, чтобы все было хорошо? Звезды, конечно же, подскажут в гороскопе в самое ближайшее время. До этого Баинди, а его спектакль прозвучит для нас. И Broken Strings тоже успеем послушать. Алан Уокер, Изабелла Милкман, Кэтрин О'Райан на Европе Плюс.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Битула 70 Ден» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Ден» 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.

что, послушаем советы вселенной на эту пятницу. Гороскоп в крутом подъеме. Европе плюс. Овны, вы наконец поставите точку там, где она давно должна была стоять. Тельцы, не стоит полностью полагаться на судьбу. Ваши активные действия тоже приветствуются. Близнецы, не отказывайтесь от приглашений зайти к кому-то в гости. Раки, вы со своими делами успеете справиться и с чужими. Львы, помните, рядом с вами есть люди, на которых можно положиться. Девы, непродуманные душевные порывы сегодня будут вредны. Весы, ваша интуиция поможет вам не наделать ошибок. Скорпионы, каждая минута этого дня будет развиваться неожиданно, но приятно. Стрельцы, не исключено, что вы получите деньги из какого-то нового источника. Козероги, сегодня вы найдете нового хорошего друга, хоть его и не искали. Водолеи, получится восстановить то, что казалось давно разрушенным. Рыбы, велик риск, что вы неправильно поймете друг друга с коллегами. Вот что предсказывает нам вселенная. Удачный созвон впереди. Сразу после Зои, Hold the Horizon и Араш Хелян успеем послушать One Night in Dubai прямо сейчас.

0: Ворошилов, Rise on Zoya, только что на радио номер 1 в России, 5.35 в Москве. Самое время проверить наших слушателей на удачу. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, каждый получит классный шопер от Европы+. 745-6565, код Москвы 495, жду всех.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Суббол!

Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен. Если

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 20 66 66.

0: что ж, та самая игра. Да, мы тут проверяем наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Виктор Вит, привет.
1: Да, доброе утро.
0: Доброе, доброе. Значит, я сегодня прочитал в интернете, что 9 октября это International Beer and Pizza Day, что в переводе означает Международный день пива и пиццы. Скажи, пожалуйста, вот если, например, мы представим, Вить, что тебе, ты едешь на необитаемый остров, и тебе что-то из этого нужно взять, либо пиво, либо пиццу. Вот и есть бесконечный мешок, то есть можно бесконечно оттуда пиво или бесконечно пицца. Какой мешок бы ты взял?
1: Пицца.
0: Пиццу? Ничего себе! Интересно! Здорово! Ну, то есть, пиво не особо твой вариант, да?
1: Ну, не особо, да.
0: Ну, хорошо. Хорошо. Вить, твой ответ понятен. С нами на связи еще Василий. Вась, тебе тоже привет.
2: Доброе утро.
0: Доброе. Вась, тебе тоже такой вопрос. Вот, значит, два мешка. В одном бесконечное количество пиццы, в другом бесконечное количество пива. И все, вот что-то из... Какой-то мешок на необитаемый остров берем. Какой берем?
2: Тоже с пиццей.
0: Ничего себе, парни. А я-то думал, что вы, значит, оба предпочтете другой вариант, чтобы на острове, так сказать, забыться и все проблемы оставить где-то позади. Но пицца — это шикарно. Я... Так, ну хорошо. Тогда, Вить, пицца любимая какая у нас?
1: Ну, наверное, больше с грибами, с сыром что-нибудь.
0: С грибами, с сыром. Супер. Я вот ветчину, грибы обожаю. Ну, грибы супер. Вася, у тебя?
2: Четыре сыра.
0: Красота, парни. Ну, раз у нас вот такой вот здоровый образ жизни в эту минуту, по крайней мере, вот сейчас такое настроение, то, значит, не будем медлить. Будем сравнивать три цифры последних ваших номеров телефона. Погнали. Вить, ты первый дозвонился, с тебя и начнем. Давай последнюю. Что там у нас? Какая цифра?
1: Пятерка,
0: подожди. Это прям последняя нужна. Я прям сейчас
1: последний.
0: Смотрю. Ага. Я смотрю на твой номер, она там последняя какая?
1: Восьмерка.
0: Восьмерка, вот, абсолютно верно. Так, Вась, у тебя?
2: У меня шесть.
0: Шестерка. Угу, ладно, не совпадение. Дальше. Вить, давай предпоследнюю.
1: Пятерка.
0: Вот она, пятерочка. Вась, у тебя?
2: Однерка.
0: Так, единица. Ладно, давайте еще раз. Еще разок. Третий с конца. Вить, что там?
1: Пятерка.
0: Тоже пять. Вась?
2: У меня двойка.
0: Двойка. Эх, парни. Ну, знаете, я вам так скажу. Вы вдвоем первые дозвонились сюда, и у нас уже прекрасный подарок начать пятницу с того, что мы обсуждаем пиво и пиццу в эфире радиостанции номер один в России вместе. Я желаю вам классной пятницы, чудесных выходных. Пускай все получается, и еще услышимся в крутом подъеме. Пока-пока.
2: Все, пока-пока.
0: Больше хитов впереди. Ния, прямо сейчас. Сам Сейф, в твоих динамиках. Делай громче это утро вместе с нами.
3: Крутой подъем на Европе Плюс.

0: классный ремикс Феликса Яна на Аню. Some say здесь на Европе Плюс. 5:49 в Москве. Мы в танце. Встречаем эту пятницу. Финал этого часа постепенно наступает. One Republic впереди. All the right moves. И модный поп от Arctic и Asti тоже успеем послушать. Никуда не уходи. Просыпаемся вместе.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Объявлено действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
11: Пробки

0: Ниссан со стопроцентными природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: ОККО представляет.
2: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Плюс мы двигаемся правильно, только в верном направлении к хитам на радио номер один в России. В следующем часе их огромное количество специально для тебя.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Москве 6 часов утра. Ну все, давайте просыпайтесь. Тут Марат Бекметов с новостями пришел. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро, Миша. Доброе утро всем. Турист из Непала случайно сжег арендованную виллу на Бали, пытаясь прогнать паука. Мужчина увидел паука в ванной и решил отпугнуть его зажженным листом бумаги. Однако, когда постоялец вышел из комнаты, начался пожар. Из-за жары и сильного ветра огонь мгновенно охватил все здание, едва не перекинувшись на соседние дома. Самого туриста удалось спасти, а вот материальный ущерб власти оценили почти в 2 миллиарда рупий.
0: Вот бедный паук. В этой ситуации вообще, Марат, все пострадали. И человек, и паук испугался бедный, и вилла все сгорела. А может быть, просто насекомое, вернее, кто он? Паучок. Он у нас, это же не насекомое, это какой-то отдельный подвид, да? В общем, хотел искупаться, а тут такой лист зажгли, его прогнать. Но раз так можно, пауков вообще...
1: Можно было просто вежливо попросить.
0: Да, сказать, пожалуйста, свои 600 глаз отведи отсюда, я в ванной мусь, я не знаю. Ну, можно было как-то, не зажигать листок, конечно.
1: Согласен. Житель американского штата Южная Каролина выиграл в лотерею 50 раз подряд. Мужчина рассказал, что купил полсотни одинаковых билетов из-за хорошего предчувствия, и интуиция его не обманула. Билеты в итоге принесли в общей сложности $250 000. Это больше 21 миллиона рублей. Счастливчик признался, что почувствовал себя удачливым, но больше не будет покупать билеты с той же комбинацией, которая принесла ему победу, поскольку уверен, что не настолько везуч, чтобы она сработала снова.
0: Ну, это попахивает, Марат, какой-то аферой. Я не верю в твои новости. Это что-то, как это, 20 миллионов рублей человек просто вот взял и выиграл. Это чей-то родственник. Потому что, ну, так не бывает, Марат. Ну, как вот так вот? Это как так произошло? Я в жизни ничего не выиграл, нигде вообще.
1: Может быть, ты просто не начинал участвовать?
0: Может быть. Есть такая поговорка, знаешь, что кто-то жалуется на судьбу. Почему ничего не выигрываю? А Господь говорит, да ты хотя бы один билет купи в своей жизни. Хотя бы один. Может быть, я из этой категории людей. Ну, да.
1: Или начни участвовать с малого в беспроигрышных лотереях. Знаешь, бывают такие там, где призы утешительные есть всякие. На память, там какая-нибудь открыточка.
0: Ну да, надо попробовать как-нибудь.
1: В Токио определили победительницу чемпионата по профессиональному сну. Главный приз составил около $14 000. Соревнование организовала компания по производству матрасов. Участники одновременно легли на кровати и в течение 90 минут пытались уснуть быстрее и крепче остальных. Специальные датчики при этом фиксировали скорость засыпания, глубину и стабильность сна. Победительница рассказала, что планирует потратить выигрыш на переезд от родителей, покупку кровати, как у принцессы.
0: Марат, почему все твои новости вот меня заставляют завидовать людям? Кто-то там 20 миллионов рублей выиграл, кто-то $14 000, одному просто повезло, другая поспала на матрасе. Мы здесь, я не знаю, вокруг да около ходим и думаем, и как, и что. А там вот, оказывается, люди вот так вот зарабатывают денежки.
1: Зато у нас есть хиты.
0: О, это ты правильно говоришь. Да, ну, хиты расскажу.
1: Расскажи, какие.
0: Про то, что будем слушать самое ближайшее время. Дивак появится, Slowdown сразу после Minnelli Confused. Ну, а прямо сейчас, Дай-Дай, Шакира и Burn a Boy в крутом подъеме на Европе Плюс.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

расслабиться и завершить эту рабочую неделю, чтобы с улыбкой на лице, с легкостью на душе окунуться в надвигающиеся на нас выходные. Кто нам будет в этом помогать? Jonas Blue, Girl и также Sad Story, Мерк и Кремон. Прямо сейчас успеем послушать. Делай громче.

0: Jonas Blue и его Girl на радио номер 1 в России. 6:20 уже в Москве. Чтобы эта пятница случилась шикарной, именно такой, какую мы хотим пятницу, чтобы она была, да, нужно, значит, все советы вселенной послушать и жить так, как звезды располагают. Это случится совсем скоро, гороскоп появится. Сразу после Эминема и Рианны The Monster и Алекса Уоррена успеем послушать Fever Dream. Никуда не уходи.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580 600.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Послушаем советы звезд на эту пятницу. Овны, вы наконец поставите точку там, где она давно должна была стоять. Тельцы, не стоит полностью полагаться на судьбу. Ваши активные действия тоже приветствуются. Близнецы, не отказывайтесь от приглашений зайти к кому-то в гости. Раки, вы и со своими делами успеете справиться, и с чужими. Львы, помните, рядом с вами есть люди, на которых можно положиться. Девы, непродуманные душевные порывы сегодня будут вредны. Весы, ваша интуиция поможет вам не наделать ошибок. Скорпионы, каждая минута этого дня будет развиваться неожиданно, но приятно. Стрельцы, не исключено, что вы получите деньги из какого-то нового источника. Козероги, сегодня вы найдете нового хорошего друга, хоть его и не искали. Водолеи, получится восстановить то, что казалось давно разрушенным. Рыбы, велик риск, что вы неправильно поймете друг друга с коллегами. Вот что говорит нам Вселенная. Впереди музагруз сразу после Fastboy Music Sounds и Марк Дана с Джованни Ричи. Успеем послушать Let Me Die прямо сейчас.
1: Крутой подъем.

0: классную термобутылку от радио номер один в России с собой унесешь. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя.
1: Реклама.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: залетай.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
4: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать?
8: А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юни С с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
9: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Крутой подъем.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Кому сегодня будем стараться дарить подарок? Очевидно, что Наталья. Наташ, привет.
2: Привет.
1: Ну что, 9 октября на календаре. Как твой октябрь начался? Рассказывай, что интересного успело произойти.
2: Очень замечательно.
1: Так, почему?
2: Что интересное произошло. Да ничего, ты еще работаешь.
1: Подожди. Ну, ты говоришь, октябрь начался.
2: Ну, я не работаю, ну хорошо.
1: Ой, это замечательно. Это замечательно. Главное, чтобы, ну, все хорошо было в целом. Вообще, потому что у меня вокруг есть люди, которые не работают, и у них не все хорошо, скажем так. Мягко говоря, они говорят, все, Миш, мы уже не знаем, что делать. А у тебя все замечательно, и это прекрасно. Но все замечательно по какой причине? То есть, может быть, что-то вкусное съела? Что-то увидела, что-то впечатляющее? Да, услышала какой-то невероятный комплимент? Или какую-то картину, я не знаю? Или просто у тебя такое состояние? Скажи, пожалуйста.
2: Просто я собираю сейчас Лего со «Звездных войнов».
1: Вот так. Вот. Вот и причина. Вот и причина Лего. Лего из «Звездных войн». Вот, пожалуйста. Честно говоря, в моей жизни Лего было пару раз. И каждый раз это огромное количество нервов у меня. Потому что я человек, у которого все падает. Маленькие детали. Вот я что-то найду, потом потеряю. Потом не так соберу, пересоберу. Поэтому я в какой-то момент оставил идею Лего для себя. Но, возможно, знаешь, наступит кризис среднего возраста. И я вернусь. Я вернусь в эту Лего-индустрию. Конечно. Наташ, я по твоему шикарному голосу радостному чувствую, что, значит, Лего помогает. Лего украшает пятничный день. Ну, что будем с тобой делать? Что у меня есть? Я сейчас подумаю, как правильно это сформулировать. Значит, есть у нас у всех Эминем и Рианна, скажем так, у музыкальной индустрии. Uh-huh. Два таланта. И у этих двух талантов есть, знаешь, сколько совместных песен? Угадай.
2: Ну, я даже не знаю, может быть, 5.
1: Ну, вот почти, почти, красотка, ты почти угадал. 4 всего у них совместных трека. И, пятая, возможно, будет когда-то, да. Но вопрос сегодня следующий. Вот у них есть два трека особенно популярных. Это «Love the way you lie», да, и «The Monster». Собственно, вопрос, какой из этих треков появился на свет, вышел на музыкальных площадках позже? Какой трек вышел позже? Love the way you lie. Just gonna stand there, watch me. Или песня Monster. Какая из этих песен позже появилась на свет? Так.
2: Я думаю, вторая.
1: Вторая. Monster. I'm friends with the monster. It's under my bed. Под кроватью монстр сидит, да? Это было, ну, в каком году? Я сейчас посмотрю. В 2015 году Грэмми ребята забрали. В 2013 появилась песня. А песня Love the Way You Lie появилась в 2010, поэтому ты абсолютно правильно ответила на вопрос. Конечно, Monster появился позже. Наташ, ну я тебя поздравляю.
2: Ура!
1: Видимо, Лего еще стимулирует каким-то образом знания в музыке. Ты наугад сказала или ты знала?
2: Ну, я вот по слуху так почувствовала.
1: По слуху почувствовала,
2: вот
1: хорошо. Хорошо, значит, Лего интуицию у нас тоже развивает. Наташ, я тебя поздравляю, ты красотка, классная термобутылка от Европы Плюс отправляется к тебе, эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо
1: тебе, шикарной пятницы желаю, пускай все получается, еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока.
1: Впереди December 10, Us Against the World. Больше китов, больше музыки. В этом часть планируется, как и всегда. Делай громче эту пятницу вместе с нами. Летим!
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

0: It's us against the world again. December Dance здесь, на радио номер один в России. В финале этого часа Эрик Фриц появится. И также будем ожидать мелодраму. А This Is It, Адоры. Никуда не уходи. В Элла Вики уже через 10 минут также ждем на радио номер один в России. Реклама.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
6: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
14: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
17: Крутой подъем.

0: Эрик Бритц на радио номер один в России. Прочитал в интернете, что сегодня международный день пиццы и пива. И вот получается, Вэл для меня как пицца, Вики для меня как пиво. Когда это вместе, это очень хорошо. И по одному...
1: А почему я как пиво?
0: Ну, классно же пиво. Ты хочешь быть как пицца?
1: Не знаю.
0: Не, пиво супер же.
1: Ну ладно.
0: Такая, знаешь... Сверкаешь.
2: Такая, знаешь,
1: бенка. Делай людей счастливее.
2: Такая, знаешь, бинта.
1: Ты меня назвал бинтой?
2: Ну что, ну, кстати, Миша не уточнил, какая ей пицца. Может, с ананасами, поэтому...
0: Нет. Я, кстати, против этого вообще. Надо запрещать на законодательном.
1: Ну ладно. Кому-то нравится.
0: Хорошо.
1: Пожалуйста, устроим вечеринку гавайской пиццы.
2: А когда заказываешь пиццу и на гавайскую самая большая скидка, ну тоже нельзя так сразу.
0: Я понимаю. Ребята, надеюсь, мне приснится что-нибудь из этого сегодня.
2: Пусть приснится Мише пицца.
0: Хороших
2: выходных.
0: Спасибо.
1: Пока-пока.
2: Начинаем бригаду.
3: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
4: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер. Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве.

0: 7 часов утра. Плюс новости с нами Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Проверка системы оповещения пройдет сегодня по всей стране. В Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира и куртку Майкла Джексона из клипа «Триллер» выставят на аукцион. Об этом прямо сейчас. Итак, проверка системы оповещения населения пройдет сегодня по всей стране. По данным МЧС, на улицах городов включат сирены и громкоговорители. Кроме того, спецсигнал на время прервет эфиры федеральных телеканалов и радиостанций. Граждан просят сохранять спокойствие и, услышав сирену, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение. Тестовый сигнал продублируют также в мобильном приложении МЧС России. Подобные проверки проводятся дважды в год для контроля работоспособности оборудования. В России с 1 февраля проиндексируют больше 40 социальных выплат с учетом фактической инфляции. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, в проекте федерального бюджета на будущий год сохранены и проиндексированы все ключевые меры поддержки семей с детьми. Размер материнского капитала увеличится почти на 7%. Страховые пенсии проиндексируют дважды, с февраля и с апреля. Вырастет также и прожиточный минимум. Всего индексация затронет 37 миллионов россиян. Норвежский Нобелевский комитет объявит сегодня в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2026 год. Она, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов, проведения мирных конгрессов и привлечения к ним внимания. В прошлом году награду получила Мария Карина Мачадо из Венесуэлы. В этот раз на премию мира номинированы 287 кандидатов. Это 208 человек и 79 организаций. Географический диктант в этом году пройдет в обновленном формате. В основном варианте вместо 40 вопросов участникам предложат 30. Из них первые 10 проверят базовые знания по географии, остальные 20 потребуют логики, эрудиции и образного мышления. Основную версию можно будет написать очно 22 ноября, либо онлайн с 22 ноября по 10 декабря. После завершения основного этапа откроется геодиктант «Продвинутый уровень». Это варианты с 20 вопросов повышенной сложности. Красно-черную куртку Майкла Джексона из клипа «Триллер» выставят на аукцион. Торги пройдут с 7 по 9 декабря в Абу-Даби. На них также представят использовавшиеся на съемках туфли, перчатку и лоферы. Их певец надевал на шоу в 83 году, где впервые показал лунную походку. Устроители торгов рассказали, что это выставляемая на торги красно-черная куртка, одна из двух созданных специально для видеоклипа, причем другая была разорвана и намеренно состарена для сцен с Джексоном в образе зомби. Цена куртки не уточняется, при этом перчатку оценивают от 600 до 800 тысяч долларов, а лоферы от 60 до 80 тысяч долларов. Манцы выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 42 копейки. Евро также в минусе 95 рублей 47 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Бригада У. С добрым утром!

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе плюс.
1: Начинается? Меня зовут Вэл, ребята, салют.
2: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Как-то в этот раз хоп и пятница сразу.
2: Угу.
0: У меня одного такое ощущение или нет?
2: Да.
0: А, наверное, что я всю прошлую неделю отдыхал, болея, да? Вот.
2: Ну, наверное, да.
0: Да, да, и читается в глазах.
2: Мы-то вот просто привыкли работать.
0: Да, вы тоже давно работаете.
2: Да.
0: Это я буквально из отпуска вот-вот вышел.
2: Вот-вот, да.
0: Ну, всех с пятницей.
2: Спасибо.
0: Хороший
2: спасибо.
0: День. 9 октября, это что, вторая пятница октября получается?
2: Угу.
0: Да?
2: Или первая?
0: Ну, если в октябре 9 рабочих дней в неделю.
2: Ну, да, получается вторая.
0: Ну, ты уже обращаешь внимание?
2: На серость?
0: Да.
2: Да, конечно, обращаю внимание.
0: Я
2: себя чувствую, знаешь, вот милым попугайчиком, на которого сверху тряпочку положили на клетку.
0: Огромную тряпище.
2: Тряпище, полотно. Черный бархат какой-то.
0: Темную материю такую, очень темную.
2: Да, я там одна, такая одна. Чик-чирик.
0: Ну, хорошо справляешься. Вот ты обратил внимание на то, что сереет и темнеет, а я обратил внимание, что я обращаю внимание на это. А ты уже давно на это внимание не обращаешь. По крайней мере, не высказываешь нам.
2: Ну, либо ты все это
0: глубоко внутри проживаешь.
2: Конечно, плачу ночами.
0: И потом все это накопится, и мы что-то увидим в прямом эфире. Нервный срыв.
2: Нет, я в принятии. В любом сезоне есть свое прекрасное.
0: Кроме ноября.
2: Слушай, мы шагаем в ноябре.
0: Не, ноябрь тоже классный.
2: Октябрь прекрасный. Красивые листики, вот я тоже замечаю. Красивенькие такие. Такие все сухие, грустные.
0: На мокрой грязище, вот это вот очень классно. Но смотрите, Вики в принятии, и вы будете в принятии. Подарков, классной музыки. Это все мы отдаем каждое утро. И начнем с бригады Music Awards. Бригада.
3: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада у Мюзикаворс на Европе Плюс начинается. Вики,
2: да,
1: я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Ну, вот смотри, вчера мы Всемирный день зрения отмечали, сегодня Всемирный день чтения.
2: Вау.
1: Да, скажи, пожалуйста, когда ты последний раз читала?
2: Давно, давно.
1: Ну, вот прямо так основательно.
2: Основательно, ну, летом что-то открывала.
1: Круто. Вообще отлично звучит основательное чтение. Ну, что-то летом открывала. Нет, не открывала, а когда прям вчитывалась. Вот эти случаи, когда читаешь абзац по 15 раз, потому что ты уже не понимаешь, что вообще происходит.
2: Ну, зачем такие сложные книги читать, когда ты перечитываешь 15 раз абзац?
1: Ну, говорят, что это полезно для мозговой деятельности.
2: Ну, хорошо.
1: Ну, ладно.
2: А ты?
1: Я давно, но года два назад, но зато читал, знаешь что, «Атлант расправил».
2: Вот там как раз перечитывал, да, по много раз
1: там еще архитектура это. Но интересная книга. Поэтому сегодня номинация «Выразительное чтение». Будем слушать тех, кто реально читает. Первый — это Дрейк. А против Дрейка и Джей Зи, и Линкин Парк. Ну, давайте попробуем сразить два этих трека.
2: Да, забегайте к нам в наше сообщество Европа Плюс ВКонтакте, голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.
3: Саша, ты,

0: Кафе с бригадой на Европе Плюс, 7.12 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Доставай вот тот вот конверт, он немножко разбух так от голосов.
1: Достаю, вскрываю вот. А там?
0: А там я вот даже не знаю, рекорд это или не рекорд. 91% и 7% победитель сегодня.
1: Ага.
0: Это Jay-Z и Linkin Park.
1: Слушаем.
0: При всем уважении, Дрейк, прости. Слушай.

Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: каменное тело.
1: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель Бригадю на Европе Плюс. 7:19 в Москве, Вики.
2: Да.
1: Какую информационную косточку ты подкинешь нам на этот раз?
2: Японскую.
1: Японскую?
2: Угу.
1: А-а-а.
2: Да, мы изобретатели кое-что представили, и такое прям...
1: Хорошее? Это этим стоит гордиться,
2: да,
1: или стоит уже побаиваться?
2: Стоит гордиться, конечно, гордиться.
1: Да, хорошо, ну погордимся. Впереди Вики Ньюс, Бригадю на Европе Плюс.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале. Yes, we go!

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Как знал, что ты здесь?
2: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
1: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
3: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
1: Хорошая аптека. Фармленд.
4: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хей, народ! В Регина!

Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

0: Night Baby Doll, 7:24 в Москве. Ну что, Вики, расскажи что-нибудь.
1: Расскажу.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: Ну, Вал, ну не обижайся, ну что ты обиделся? Ну, пошутила я неудачно за эфиром. Ну, бывает. Ничего страшного. Ну ладно, расскажу, не обижайся. А в Японии придумали сигареты от кашля.
1: Ага.
0: Выглядит как... О, смотри, перестал обижаться.
1: Выглядит... Ком в горле был.
0: Да, конечно, конечно. Выглядит как реальная пачка сигарет, но на самом деле это одноразовые ингаляции.
1: Ага.
0: То есть внутри специальные лекарства какие-то, травы какие-то полезные, и никакого табака.
1: О-о-о.
0: То есть со стороны ты выглядишь как человек неприличный.
1: Так.
0: Он на самом деле очень приличный, ты справляешься с мокротой.
1: Классно, что они выбрали именно форму сигареты, чтобы все думали, что ты не поправляешь здоровье.
0: Но стоимость, кстати, 200 рублей всего за пачку.
1: А сколько в пачке?
0: 10 сигарет.
1: 10 сигарет.
0: Ну как, ингаляторов.
1: Ингаляторов, давай вот так называть.
0: Да, давай, ингаляторов.
1: О, за 200 рублей 10 ингаляторов? Выгодно.
0: Да, прикольно.
1: Как будто бы изобрели не в Японии, а в Китае. В Китае же выгодно обычно.
0: Ну вот так вот.
1: Ну молодцы.
0: Молодцы, молодцы. Известная сеть быстрого питания, которая занимается курочкой в Сингапуре, ищет кота-амбассадора. Этот кот станет лицом, точнее, мордочкой бренда на целый год. Вообще, мне очень жалко, что не в Сингапуре живу, потому что я бы могла пристроить кого-нибудь из своих котов.
1: Чтобы они, наконец, начали нести деньги в дом?
0: Да, они, да, будут зарабатывать деньги, во-первых. Угу. Во-вторых, будут участвовать во всех рекламных кампаниях, фотографироваться с курочкой. Быть на мерче, так сказать.
1: Интересный выбор животного.
0: Котик, ну да.
1: Котик и курочка быстрого приготовления.
0: Ага.
1: В панировке.
0: Ага.
1: Острая.
0: Ага.
1: Ну, не обязательно острая.
0: Ну, там не обязательно острая.
1: Не обязательно?
0: Конечно, ты просто острое берешь.
1: А ты бы смогла вот своих роднулечек отдать на рекламный баннер? Это же...
0: Смогла бы.
1: А, да, без проблем.
0: Конечно, да. Персей любит камеру, смогла бы.
1: Заботливая
0: Пожалуйста,
1: мать.
0: Предлагайте.
1: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:31 на Москве, гороскоп на пятницу, 9 октября.
1: Овны, вы наконец поставите точку там, где она давно должна была стоять.
0: Тельцы, не стоит полностью полагаться на судьбу, ваши активные действия тоже приветствуются.
1: Близнецы, не отказывайтесь от приглашения зайти кому-то в гости.
0: Раки, вы и со своими делами успеете справиться, и с чужими.
1: Львы, помните, рядом с вами есть люди, на которых можно положиться.
0: Девы, у нас непродуманные душевные порывы сегодня будут вредны.
1: Весы, ваша интуиция поможет вам не наделать ошибок.
0: Скорпионы, каждая минута этого дня будет развиваться неожиданно, но приятно.
1: Стрельцы, не исключено, что вы получите деньги из какого-то нового источника.
0: Козероги, сегодня вы найдете нового хорошего друга, хоть его и не искали.
1: Водолеи, получится восстановить то, что казалось давно разрушенным.
0: Рыбы, велик риск, что вы неправильно поймете друг друга с коллегами.

0: Диско Лайнс и те наши бригадионы Европе Плюс, 7.35 в Москве. Вики, я тебя поздравляю, вот и твой черед играть первую мысль.
1: Спасибо, значит, наконец-таки.
0: Можно очень расслабиться, не работать, потому что я уже практически все придумал.
1: Хорошо.
0: Довольно-таки выдающиеся фразы получились.
1: Хорошо.
0: Ну, скромненько так.
1: Нам нужен выдающийся напарник для меня.
0: Ну.
1: Или напарница.
0: А нас исключительно такие слушают, ребята, поэтому звоните, впереди первая мысль. Первая мысль.

0: Общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. Новый век. Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в Новый век по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте, Лариса, меня зовут.
0: Здравствуйте, Лариса.
1: Лариса, здравствуй, привет.
0: Лариса, ты откуда?
2: Из Саратова.
0: Из Саратова. Лариса, ты знаешь, давно у нас в эфире не было Ларис.
1: Да, кстати.
0: Где вы все были?
1: Это какой-то был ларисовский
2: отпуск.
1: Саратове,
2: наверное.
1: Наверное.
0: Ларис, ты на работе или дома?
2: На работе.
0: На работе?
2: Смотрю у вас по компьютеру прямую трансляцию.
1: Ого!
0: Да ты что? Да ты что, привет!
1: Мы тебе тут ручкой машем.
0: Ну зачем ты говоришь, Лариса и так видит?
2: Она же... я вам тоже.
0: Ларисочка, сегодня ты играешь с Вики в первую мысль.
1: Да.
0: Вики, ты сейчас убежишь, но вернешься, знаешь, чем?
1: Чем?
0: Таким, ну, звуком вдохновения, звуком, знаешь, очень таким приятным, мотивирующим на совершение каких-то событий,
1: о,
0: поступков.
1: Да-да-да. Хорошо.
0: Угу,
1: Ларис, удачи.
2: Спасибо.
0: Ларис, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. Я по очереди буду озвучивать тебе каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Любая мысль подойдет, она ведь первая. Потом с Вики сделаем то же самое. Если где-то будут совпадения в мыслях, подарок твой. Ты готов? Готова?
2: Да, да, готов.
0: Ну сколько можно повторять? Я...
2: Я была на работе.
0: Ты как будто бы на допросе про алиби свое рассказываешь. Хорошо. Мужчинам никогда не понять, как девушкам.
2: Как девушкам. Тяжело утром собираться на работу.
0: Вот, хорошо. Девушкам никогда не понять, как мужчинам.
2: Девушкам никогда не понять... Как мужчинам. Тяжело зарабатывать деньги.
0: Хорошо, всем тяжело. Это очень приятно.
2: Тяжело.
0: Так, продолжим. У тебя такие красивые глаза. Прям как...
2: Прям как нарисованные.
0: Прям как нарисованные, хорошо. Ну и последнее. Сегодня утром в зеркале я увидела...
2: Богиню.
0: Богиню. Молодец, Ларисочка. Можно расслабляться. Внимание возвращается Вике. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вике, я включаю. И вперед на вот эти события совершать, покорять разное всякое.
1: Да.
0: Прекрасный звук.
1: Мотивация.
0: Лариса, умница, давай с тобой продолжим.
1: Давай.
0: Ну сколько можно повторять?
1: Я знаю, как это сделать.
0: Я была на работе.
1: А, окей.
0: Хорошее алиби. Мужчинам никогда не понять, как девушкам...
1: Сложно.
0: Что сложно?
1: Жить.
0: А, тяжело утром собираться на работу. Девушкам никогда не понять, как мужчинам...
1: Сложно болеть в 37.
0: Все так, а еще тяжело зарабатывать деньги.
1: Ага. Шансы есть у нас?
0: Да, да.
1: Угу.
0: У тебя такие красивые глаза. Прям как...
1: Прям как...
0: Ну...
1: У Моники Белуччи.
0: Прям как нарисованные.
1: Нет,
0: прям как брови нарисованные.
1: Ага.
0: Ну и последнее. Вот тут шанс есть.
1: Давай.
0: Но не скромничай. Сегодня утром в зеркале я увидела...
1: Красотку!
0: Да не скромничай!
1: Нет, да вы великолепно
0: жив! Да не скромничай!
1: Суперзвезду!
0: Бери выше!
1: А, богиню!
0: Да.
1: Ну, так и есть, так и есть!
0: Хорошо, что ты умеешь разговаривать хэштегом. Без пробела, ну как бы там, среди прочего, правильный ответ был. Лариса, есть победа! Лови подарок в виде нашей фирменной футболочки от бригады от Европа Плюс.
1: Поздравляем!
2: Спасибо!
0: Ларис, звони нам еще из Саратова. Передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо. До свидания.

0: Wonder.ua, это The Buzz, Бригадиу на Европе Плюс, 7.48 в Москве. У нас впереди саундчек, которым мы решили отложить скромность, да, закрыть эту полочку, открыть полочку с небольшой гордостью, ага. Даже с оттенком хвастовства.
1: Ну, тебе есть чем похвастаться?
0: Ну, я, конечно, не люблю хвастаться, но вот этими руками,
1: ага,
0: было установлено 3 раковины.
1: Вау!
0: 2 из них кухонные, или... Как говорят, где-то кухонная.
1: А зачем тебе 2 кухонных ванны?
0: Это разные квартиры. Это были разные время и разные квартиры. И одна из них раковина, которая была ванной.
1: Ну ладно, не хочу хвастаться. Но как-то раз мы приехали в Сочи в командировку и забыли микрофон с кубиком, на котором написано Европа Плюс.
0: Да.
1: Я его смастерила. Ну, кстати, да, очень круто было.
0: Да, из чего?
1: Ну, потом расскажу. Не, я реально, кстати, классно сделала конструкцию.
0: Тогда в отеле пропала одна подушка. Ребят, похвастайтесь вы. Начните с фразы «Я, конечно, не люблю хвастаться», а дальше что-нибудь выдающееся про вас.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Ларгус от 1 417 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
14: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
19: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
20: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
21: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Three check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке. Вы не хвастаетесь, вы просто скромно заявляете о своих талантах. Внимание.
4: Доброе утро. Я, конечно, не люблю хвастаться, но на мой аккаунт стихотворений подписана Анна Плетнева из группы Винтаж. Она периодически комментирует, лайки оставляет и даже однажды выставляла к себе пост, ну, у нее фотосессия новая была, и там в описании было мое стихотворение.
3: Ну, хорош, да. Ладно, дальше.
5: Доброе утро. Я, конечно, не люблю хвастаться, но этим летом я человек абсолютно не ходящий в походы и ни в какие подобные активности. Дошла пешком от Москвы до Сергиева Посада. Угу. 2 дня по 30-40 тысяч шагов. Невероятный опыт. Больше не пойду.
3: Понимаю.
6: Ну, прикольно.
3: Всего лишь стоит опоздать на электричку. Пожалуйста. Ну и финальное.
7: Привет, бригада У. Всем доброе утро. Я, конечно, не люблю хвастаться, но у меня есть суперспособность засыпать вечером за 1 секунду. Мне стоит только положить голову на подушку, и все, я уже просыпаюсь утром от будильника. И каждый раз моей способностью муж удивляется. Говорит, ну как так, ты можешь быстро уснуть, не ворочаясь, ничего.
3: Он спрашивает, а как так? Я говорю, мило, мне просто повезло с собеседником перед сном.

0: Я Орлс, это Биби Рекса и лучший диджей планеты. В шестой раз Дэвид Гетта в бригаде «У» на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро. Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Система маркировки охватывает уже 52 товарные группы. Назван топ направлений для отдыха в осенние школьные каникулы. Сегодня Всемирный день яйца. Об этом прямо сейчас. Итак, почти 4 миллиарда товаров было заблокировано на кассах магазинов благодаря проверке кода маркировки. Это в том числе продукция с истекшим сроком годности и с признаками контрафакта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Если проверка выявляет нарушение, то касса блокирует добавление товаров в чек и запрещает продажу. В свою очередь, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что система маркировки «Честный знак» охватывает уже 52 товарные группы и более миллиона компаний. Плановая проверка систем оповещения населения пройдет сегодня по всей России. Будут включены электросирены, громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями. Тестовый сигнал продублируют и в мобильном приложении МЧС России. Граждан призвали сохранять спокойствие. Такие комплексные проверки проводятся регулярно, чтобы оценить работоспособность системы оповещения населения и готовность экстренных служб к реагированию. Турция и Китай возглавили топ зарубежных направлений для отдыха в осенние школьные каникулы. Об этом говорится в исследовании одного из сервисов планирования путешествий. Как пишет ТАСС, на Турцию приходится 18% бронирования, у Китая 13%. Далее идут Беларусь, Таиланд и Арабские Эмираты. При этом большинство предпочитают отдыхать внутри страны. На российские направления приходится 58% бронирования отелей в осенние каникулы. В лидерах оказались Москва, Петербург, Казань, Эстосадок и Сочи. Предзимняя погода установится в Москве области в первой половине ноября. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура приблизится к нулю и начнутся осадки в виде мокрого снега. Как сообщила ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, до этого в столичном регионе сохранится относительно теплая погода. Во второй половине октября ночью ожидается 5-10 градусов тепла, днем 10-15. В конце месяца температура начнет снижаться, но все равно останется выше климатической нормы. Сегодня Всемирный день яйца, праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи ежегодно отмечают во вторую пятницу октября. Яйца – самый универсальный продукт питания, они популярны во многих странах и культурах, во многом благодаря тому, что их употребление может быть самым разнообразным. В яйцах содержится высокоценный, легкоусвояемый белок, множество необходимых организму питательных веществ, включая основные витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней. Добавлю, что мировым лидером по употреблению яиц считается Япония. Каждый ее житель в день съедает в среднем по одному яйцу. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 42 копейки. Евро также в минусе 95 рублей 47 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. С добрым утром.

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Смотри на нее. Опять какая-то у тебя такая прическа, как будто ты вот на море купалась, в море купалась с утра.
1: Не купалась. Не купалась.
0: Но волосы, ну, спасибо, помнят. Привет.
1: Но волосы помнят.
0: Генетическая память лета.
1: Это я в косичках спала.
0: Да. Ну, это было в планах?
1: Да, это было в планах.
0: А. Ну, это не тот самый сон после вечеринки в макияже, да?
1: Нет, это ты с вечера моешь в голову, потом заплетаешь косички, ну, чтобы с утра сэкономить время.
0: Но вечером при этом не экономить. Ну, круто выглядишь.
1: Спасибо
0: Забегайте
1: большое, очень приятно.
0: Забегайте в нашу онлайн-трансляцию на сайте europlus.ru, убедитесь в этом.
1: Спасибо.
0: Ну, и если нет времени смотреть, ну, хотя бы найдите время позвонить.
1: У нас просто подарков?
0: У нас
1: очень много.
0: Какая игра? Звоните.
1: 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди распаковка в бригаде У на Европе+.

0: Мистер Новый Тол, это Тедди Свинс, бригаде У на Европе Плюс. Пока мы ждем распаковку. У нас есть чартер бригаду, с помощью которого мы путешествуем.
1: Куда сегодня летим?
0: Летим в страну, где... Как бы так сказать... А скажу вот так. В страну, где затекает шея.
1: А, не Нидерланды.
0: Ого. Вау. Вау.
1: Это если у тебя затекает шея. Представляешь, как у меня затекает шея?
0: Не, у меня не затекает, я про тебя.
1: Спасибо.
0: Не, ну там, ну, плюс-минус. Там же, да, получается, самые высокие люди в мире живут?
1: Не самые высокие, самые высокие европейцы.
0: А, ну тоже нормально. Летим в Нидерланды. А там, смотри, опять, вот буквально для тебя, исполнитель, пойми, Клуни. А с ним еще Проспа и Тристан Хенри с треком Good Girl.
2: Чартер бригады У.

0: Распаковка. В бригаде У. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Распаковка в бригаде У на Европе Плюс начинается. Игра проводится в рамках месяца московской промышленности.
2: Здесь у нас классные интересные вопросы, и мы вручаем призы от столичных производителей.
1: Сейчас мы узнаем, кому. Наверняка что-то достанется. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет.
2: Привет, как зовут
3: тебя? Меня зовут Людмила.
1: Людмила. Очень приятно. Люд, ты откуда?
3: Город Старый Оскол, Белгородская область.
1: Старый Оскол. Люда, сама признаешься или нам всем рассказать?
3: Что признать? Что?
1: Ничего не хочешь нам рассказать?
3: Ну, хочу выиграть для ребенка приз.
1: Во, косвенно задело. Люда попала в игру благодаря ребенку, который дозвонился. Вот это, я понимаю, ты талисман, которого нужно было родить.
2: Люда, у нас много подарков для тебя. Возможно, даже не один получится выиграть.
1: Да, на всю семью. Поэтому, Людочка, мы тебе желаем удачи. Будет один вопрос с двумя вариантами ответа. Справишься и выберешь верный. Все подарки твои готовы?
3: Хорошо. Да.
1: Удачи, вперед. Люд, скажи, пожалуйста, 360. Это что? Это столько видов макарон, которые делают в Москве?
2: Или количество производств пищевой промышленности в Москве?
3: Макарон.
1: Макарон?
2: Ну, прям макарон?
1: 360.
3: А, ой, нет, подождите, промышленность.
1: А, ну, да. Люд, понимаю, энергия слов, макароны, промышленность, все очень связано. Да, ты представляешь, в Москве почти 360 предприятий при пищевой промышленности, где работает больше 65 тысяч человек.
2: И они производят тысячи видов продукции, которые можно найти буквально в любом регионе, от Калининграда до Владивостока.
1: Людочка, мы тебя поздравляем.
2: Каждый день в этой игре
3: спасибо.
2: Приз разный, и сегодня...
0: Тебе достается... Толстовка, покоряющая сердца.
1: Все так, Люда, это прямая цитата. Там такая толстовка. Ну, как ты поняла, ты получила главный приз, произведенный в Москве.
2: А еще у нас есть приз от московской промышленности. Там целый набор подарков.
1: Как и обещали. Все на всю семью. Люда, молодец.
3: Спасибо большое.
1: Звони еще, счастливо. Пока.
2: Пока.
0: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Распаковка в бригаде У.

0: Countdown Me, это Богдан Медведев, бригаде У на Европе Плюс, 8:16 в Москве. Ого, надо почаще смотреть на время. Я думаю, мы переходим в следующий час, а у нас фактовый зал впереди.
1: Конечно, фактовый зал. Ты подготовил фактовый зал?
0: Я подготовил такое. Ребята, там такое, я такого не видел.
1: Там такое маленькое. Мы про маленькое же должны говорить.
0: Ну да, ну там такое у этого маленького.
2: О!
0: Ну, короче, там есть фотография.
1: Непропорциональное что-то?
0: Оно не то чтобы непропорциональное. Хотя, с одной стороны-то и да, не ожидаешь, что это пропорционально.
1: Очень интересно.
0: Это правда дико интересно.
1: Очень интересно.
0: У нас мэр Вики, тема «Маленькие и опасные». Кое-что нашли и расскажем здесь в бригаде У на Европе+. Плюс.
3: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».

0: Silicon Hugh Gel. Это скромняга Hugh Gel в бригаде У на Европе Плюс. 8.23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начнем?
1: Давай.
2: Фактовый зал в бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр. Маленькие и опасные сегодня в фактовом зале.
1: Да. Но... Ты знаешь, я почитала уже твой факт. В принципе, и свой факт я расскажу так просто для общего, для общей информации. Ну, интересно на самом деле.
0: Ну, давай, давай.
1: Да. Ну, мы знаем, что есть разные муравьи.
0: Разные.
1: Ну, а да. Есть в этом мире муравей-бульдог.
0: Еще один. Я знал, всегда есть синенькие и красные. Нет, красные этот... злые, синенькие работяги.
1: А этот злее, чем красный.
0: О.
1: Он супер красный. Муравей-бульдог — это не просто насекомое, это шестиногий бандит, который смотрит на тебя и хочет в любой момент напасть. В общем, если он видит какого-то чужака, он не ждет. Он не ждет, что ты подойдешь поближе, он тебя атакует, к тому же ему это легко сделать. У него огромные жвалы, это как челюсти такие. И есть жало.
0: И жвала, который... и жало.
1: И жвала, и
0: ну,
1: жало.
0: Эволюция.
1: Да, и получается, что он, когда на тебя нападает, он тебя может и ужалить, и укусить одновременно.
0: То есть он передней частью туловища тебя, жвалами тебя. Хватит,
1: хоп, хоп.
0: И потом...
1: Хоп.
0: С помощью очень гнущегося так называемого позвоночника.
1: Да, понимаешь, понимаешь.
0: Интересно.
1: Да, более того, вот эти челюсти он использует как систему катапульта. Он может себя отбросить на 40 сантиметров. 40 сантиметров.
0: Муравей катапульта. Ого.
1: А если учесть, что он агрессивный еще, это жуть. А еще эти муравьи ориентируются по луне. То есть вот мы с тобой в лес ночью попадем и никуда не выйдем.
0: Ну как
1: не
0: выйдем?
1: А они...
0: Мох нам в помощь. Мох в помощь.
1: Уйдем куда-то на север. А что на севере, мы не знаем. Они отслеживают, как Луна смещается и корректируют маршрут с учетом своего внутреннего ощущения времени.
0: А, ну, что-то интересное, очень факт.
1: Да, я знаю.
0: А теперь внимание мой. Я был предельно удивлен, когда увидел фотографию этого насекомого. Встречайте, жук-бомбардир. Этот жучок выстреливает противника горячей струей ядовитой жидкости. И она похожа на что-то газообразное. И в целом, вот вы поймете, к чему я, можно его назвать такой жучок-хамамчик. Ну, там
1: хорошо.
0: Такая очень горячая струя.
1: Ну, скорее, пара. Скунс. Мне кажется.
0: Ну вот сейчас пусть определят те, кто все это слушает. И вот даже если этот бомбардир оказывается в желудке у жабы какой-нибудь, злющий, собственное химическое оружие помогает ему выбраться наружу. Короче, внутри жука там целая химическая лаборатория. Она имеет 4 камеры. В одной из них находится перекись водорода. Во второй гидрохинон.
1: То есть,
0: который...
1: все, если я коленку себе поврежу, я могу этого жука попросить перекись.
0: Ну, в целом, да, если он умеет из нужной камеры достать вещество. Во второй — гидрохиноны, которые при взаимодействии ферментов превращаются в кипящую воду и кислород. И температура этой водички внутри жука, которую он выбрызгивает, достигает 100 градусов.
1: То есть можно еще и приготовить поесть.
0: Да.
1: Пельмени сварить.
0: Да, да. Ну и, конечно, все это меркнет перед фотографией этого жучка. Там...
1: Да. Ну, скажем так, фотограф, конечно, половил его в неприличный момент. Это папарацци какие-то грязные.
0: Да, какой-то получается момент интима.
1: Я, кстати, подбирала специально фотографию, знаешь, очень миленькую, потому что муравьи близко выглядят не так мило.
0: Да, в моей фотографии жук как будто бы очень злится и немножко подгорает буквально. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Ганга и Бригаде У на Европе Плюс, 8.31 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Давайте подводить итоги.
1: Давай.
0: А по итогам муравья-бульдога и жука-бомбардира, набрав 72% голосов, побеждает жучок-бомбардир.
1: Поздравляем.
0: Маленький хамамчик. Ну смотри, у нас были маленькие и опасные. Тогда, может быть, в понедельник поговорим о больших и безопасных?
1: Давай.
0: Это будет в понедельник в фактовом зале. Ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 9 октября. Овны, вы, наконец, поставите точку там, где она давно должна была стоять.
1: Тельцы, не стоит полагаться на судьбу. Ваши активные действия тоже приветствуются.
0: Вики, близнецы, не отказывайтесь от приглашений зайти к кому-то в гости.
1: Хорошо. Раки, вы со своими делами успеете справиться и с чужими.
0: Львы, помните, рядом с вами есть люди, на которых можно положиться.
1: Девы, непродуманные душевные порывы сегодня будут вредны.
0: Весы. Ваша интуиция поможет вам не наделать ошибок.
1: Скорпионы, каждая минута этого дня будет развиваться неожиданно, но приятно.
0: Стрельцы, не исключено, что вы получите деньги из какого-то нового источника.
1: Козероги, сегодня вы найдете нового хорошего друга, хоть его и не искали.
0: Водолеи, получится восстановить то, что казалось давно разрушенным.
1: Рыбы, велик риск, что вы неправильно поймете друг друга с коллегами.

0: Take Me There, это Дати и Бригаде У на Европе Плюс, 8.35 в Москве. Вики,
1: да.
0: Есть желание что-нибудь загадать, чтобы потом кто-нибудь позвонил,
1: я
0: потом это разгадали, потом я такой, хоп, смотри, что ты получаешь, и включается джингл с песней.
1: Есть желание, вот прям есть такое.
0: Какой-то подарок классный. А второй игрок такой, блин, я же тоже старался, мы такие, ну давайте футболочку тоже подарим.
1: Давай.
0: Как тебе такой план?
1: Мне нравится. У меня есть и фильмы, и сериал.
0: А это не считается, что это спойлер был?
1: Нет,
0: что?
1: Не считается. Нет?
0: Ну хорошо, впереди Трули Муви.
1: Звоните.
2: 745-6565. Код Москвы. 495. Бригада. Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО.

0: Забудьте городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8-927-938-2003.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В мире не найти красоток, что обойдутся без колготок. Чтобы к зиме готовой быть, колготки необходимо купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Инноморы» или «Гламур Велюр 70 Дент» по 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Я

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Pictures представляет.
1: Это надо смотреть.
2: 8:42 в Москве, Трули Муви, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет.
4: Алло, привет.
5: Привет, привет.
2: Здравствуйте, ребята, как его зовут?
3: Меня зовут Дана, я из Санкт-Петербурга.
5: Привет, Дана.
2: Дана из Питера. А еще здесь кто?
4: Меня зовут Денис, я с города Владивостока.
2: Денис, Денчик, если включим приемник рядом, выключай, чтобы мы тебя прекрасно слышали.
4: Полностью отключен.
5: Угу, хорошо.
2: Вот, и сразу слышно. Денис, Дана, хотя бы раз в жизни кого-то из вас обвиняли в том, что вы проводите время не с семьей, а наедине с сериалом?
4: Нет.
5: О, какие хорошие люди нам позвонили.
2: Да.
5: Приличные. А подожди, а сериальчики вы смотрите вообще?
4: Да, конечно.
3: Да, да.
5: Ну, значит, всей семьей.
2: Вы молодцы, дипломаты. Прямо ищите то, что будет интересно всем. Да, на Денис, прямо сейчас будем что разгадывать? Все сериалы?
5: Там будет и сериальчик, и два фильма. И я буду говорить название, как бы они могли звучать на старорусском. На Руси, если бы снимали. Вот как бы они назывались.
2: Вот как прозвучит что-то старорусское. Следом будет такой сигнал. И после этого сигнала можно предполагать, о каком фильме или сериале идет речь. Играем до 2 баллов. Дана, Денис, удачи. Вперед.
5: Потемки.
4: Сумерки.
5: Да. Денчик, молодец.
2: Денис.
3: Подожди, я
5: тоже
3: сказал.
5: Ты тоже сказал, Дана, но чуть-чуть позже.
2: Ну тогда скажи, что Дана тоже молодец.
5: Дана тоже молодец.
2: Да, но чуть опоздала.
5: Угу.
2: Дана, ты молодец, но чуть опоздала. Дана, ты здесь?
3: Я здесь.
2: Это еще не конец игры.
5: Подожди, подожди,
2: это не конец игры. Подожди, да, да, да.
5: Хорошо, следующий фильм. Даже сериальчик. Варяги.
4: Викинги.
5: Синхроненько.
2: Вот тут абсолютный синхрон. Команда по синхронному разгадыванию, я бы сказал. Получается, у Даны 1 балл, у Дениса 2 балл. Денис, поздравляем, твоя победа!
4: Спасибо.
2: Я понимаю.
5: Скромняга, скромняга.
2: Понимаю, любой мужчина должен беречь эмоции, потому что они нам даны на всю жизнь. Нельзя просто так их расплескивать. Лови подарок.

0: Денис, попытка номер два. Поздравляем, свершот твой.
1: Ура, ура, спасибо, спасибо. Как раз поздравили с днюхой.
0: У тебя еще и днюха сегодня? Поздравляем.
1: Ну, не сегодня, но буквально была недавно, спасибо.
2: Месяц назад.
0: Ну, в этом году же, ну.
2: Поздравляю. Дану, давай тоже чем-нибудь наградим.
1: Да, да.
0: Да, мы же говорили, что Дана молодец. Дана, мы дарим тебе футболочку нашу фирменную.
3: Спасибо большое.
0: Ребятки, хорошего дня, звоните обязательно еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо, пока.

0: Ив, это Нептуник, а бригаде Луны Европе Плюс, 8:48 в Москве. У нас впереди саундчек, которым мы не хвастаемся, а просто констатируем факт личного превосходства какого-то.
1: Ну да.
0: Да, поэтому можно с легкостью, не стесняясь, продолжить фразу. Я, конечно, хвастаться не люблю, но и что-нибудь выдающееся да умею. Вот расскажите в виде голосовых.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонье. В сезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
6: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сбербанк. Банк.ру 0+.
9: Телеканал Че представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23:30 на Че. Для лиц старше 16 лет.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
11: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
12: Это как?
11: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
12: Выгодно. Пошел оформлять.
11: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
13: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
14: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
0: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке. Вы не хвастаетесь, вы констатируете факт того, в чем вы чертовски хороши. Внимание.
3: Доброго утречка, бригада У. Я, конечно, не хочу хвастаться, но сегодня утром в зеркале я увидел богиню. Это моя жена, если что. Она рядом стояла.
4: Красиво, красиво.
0: Да, я не сомневаюсь, что без жены богиня присутствовала в зеркале. Дальше.
5: Доброе утро, бригада У. Я как-то вам рассказывала, как случайно вслед за своим другом пошла в депутаты. Так вот, не хочу хвастаться, но я для жителей решила один вопрос, который не могли решить 20 лет.
4: Прикольно.
0: Во-первых, пожалуйста, расскажи, что ты решила. Во-вторых, напомни историю про вслед за другом депутатом в депутаты. Это всегда интересно. Продолжим.
6: Доброе утро, бригада У. Я, конечно, не хочу хвастаться, но я смог сделать торт из 300 рублей. Торт за 4000. Потому что когда-то мы потеряли деньги на этот торт, и пришлось придумывать по ходу дела.
0: Это точно Наполеон? Да-да-да, там солома, земля, сахар. Дальше.
7: Добрый день, Европа Плюс. Я не хочу хвастаться, но у меня трое детей. Параметр фигур 90-64-90. Рост 175.
0: Ну,
4: красота,
0: красотка. Ну и финальная.
8: Доброе утро, Европа Плюс. Хвастаться не хочу, но я в свои 41 год 25 раз подтягиваюсь и пробегаю 3 километра за 11 минут 30 секунд.
0: Но тут, конечно, можно уже поскромнее, чтобы всей семьей писать сообщение. И муж и жена сразу подряд.

0: это Санрайдер в бригаде У на Европе Плюс. Вики, как смотришь на то, чтобы продолжить?
1: Прекрасно смотрю.
0: Мы продолжаем работу. Всем доброе утро.
2: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве предприятий.

0: Москве 9 часов утра. Европе плюс новости с нами. Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Проверка системы оповещения пройдет сегодня по всей стране. В Москве стартует фестиваль «Наука 0+», и привычка отсыпаться по выходным не помогает отдохнуть. Об этом прямо сейчас. Итак, проверка системы оповещения населения пройдет сегодня по всей стране. По данным МЧС, на улицах городов включат сирены и громкоговорители. Кроме того, спецсигнал на время прервет эфиры федеральных телеканалов и радиостанций. Граждан просят сохранять спокойствие и, услышав сирену, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение. Тестовый сигнал продублируют также в мобильном приложении МЧС России. Подобные проверки проводятся дважды в год для контроля работоспособности оборудования. В Москве сегодня стартует трехдневный международный фестиваль «Наука 0+». В рамках него пройдут больше 10 тысяч мероприятий, в том числе выставки, лекции ученых, мастер-классы, научные шоу, состязания роботов, показы научных фильмов, экскурсии, квесты. В этом году фестиваль посвящен 65-летию первого полета человека в космос. Фестиваль «Наука 0+» пройдет на 300 площадках столицы. Центральными локациями станут МГУ, Дворец пионеров на Воробьевых горах, Парк Зарядье и Музей Атом. В Москве приступили к реставрации фасадов здания ресторана «Прага» на Арбате. Здание считается одной из архитектурных доминант столицы и значимым историко-культурным памятником. В разные годы в залах Праги бывали Иван Бунин, Владимир Маяковский и Федор Шаляпин. С Прагой также связывают имена Есенина, Цветаева, Репина и Булгакова. Там советский кондитер Владимир Гуральник создал торты «Прага» и «Птичье молоко». Эта реставрация должна вернуть зданию исторический облик 1954 года. Облачная погода, кратковременный дождь и температура выше нормы прогнозируется в начале следующей недели в Москве. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в понедельник и вторник с приближением нового циклона вновь станет уплотняться облачность, временами пройдет дождь. В ночные часы прогнозируется 5-10 градусов тепла, днем плюс 11, плюс 16. Будет преобладать южный ветер, ну а далее на новой неделе ожидается плавный температурный спад. Привычка отсыпаться по выходным не помогает полноценно отдохнуть. По словам медиков, она, наоборот, способствует накоплению усталости. Специалист отмечает, что поздние подъемы сбивают внутренние часы организма, после чего человек засыпает позже и чувствует себя разбитым. Более того, такой беспорядочный режим сна вреден для здоровья, поскольку провоцирует беспокойство и другие проблемы. Чтобы быть бодрым в течение всей недели, нужно вставать и ложиться в одно и то же время. Как говорят специалисты, спать необходимо не меньше 7 часов, но некоторым может потребоваться больше времени для отдыха. 8 или даже 10 часов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 42 копейки. Евро также в минусе 95 рублей 47 копеек. В Москве 9 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. Я всем желаю доброго утра.

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ты когда последний раз путешествовала?
1: Очень давно.
0: Очень давно, сколько уже прошло времени?
1: Месяца три? Да.
0: Мне кажется, ли у меня двоится в ушах? Как будто бы...
1: Возможно.
0: Ты разбегался, не говори.
1: Подожди, когда у нас был отпуск? Вот так давно я путешествовала.
0: Серьезно, ты после этого ни ногой никуда из Москвы?
1: Никуда вообще.
0: Вот это да, беда пришла в наш трёхдом.
1: Да.
0: Ну давай хотя бы попутешествуем.
1: А я очень хочу.
0: Виртуально. Виртуозно.
1: Вот в Питер хочу в ближайшее время сгонять.
0: В Питер хочешь?
1: Угу, было
0: а
1: бы классно.
0: Хочешь?
1: В ноябре.
0: В ноябре? Круто.
1: Как раз идеальное время для Питера.
0: То, что нужно. Ну, давай попутешествуем хотя бы так, но с помощью игры нашей любимой.
1: Давай.
0: Да?
1: А вы нам помогите, пожалуйста, с этим. Вы напишите нам на наш сайт europlus.ru, как вас зовут, из какого города и что-то интересное про город, чтобы, ну, возможно, мы выбрали ваше направление.
0: Да, не только город, можно и деревни, поселки, райцентры.
1: Да, номер телефона не забывайте, чтобы мы могли перезвонить.
0: Да, с помощью вас давайте выгуляем нашу девчонку. Чуть-чуть. Другие города. Мы перезвоним и будем играть в «Откуда ты фром» в бригаде У на Европе+.

0: Нейчико. Это Джейсон Деруло, Бригаде Уны, Европе Плюс. Пока мы ждем, откуда ты from, будет слушать треки. Хитовые треки. Снова хитовые треки. Треки, хорошо, под которые внезапно начали что-то снимать, и они многие завирусились и стали опять популярны. Под следующий трек очень много видео под кодовым названием, вот это любимое из детства. Ой, если бы да кабы.
1: Если бы да кабы. Ну, вот, например, подойдет вот такая ситуация. Я прихожу в обувной магазин, красивые туфли, и мне говорят, осталась последняя пара вашего размера.
0: О, да, очень хорошо. Или там, в этой паре есть только левый, отдаем бесплатно. Тоже классно. Ну просто.
1: А что и правое?
0: Ну, по очереди, не знаю. Слушаем классный трек. Это One Republic, All the Right Moves.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 9:11 в Москве. Откуда ты from, бригаде У на Европе Плюс? Начинается встречать. У нас здесь Евгений. Жень, привет.
2: Привет, бригада У.
3: Привет, Жень.
1: Ты правда представляешь город Старый Оскол?
2: Да, именно его.
1: А вот скажи, название города тебе уже совсем привычно, или ты все еще слушаешь его или произносишь, понимаешь, что удивительно звучит Старый Оскол? Правда, интересное название. Почти как гусь хрустальный, да? Только Старый Оскол.
2: Ну, да, я тут всю жизнь живу, уже привыкший.
1: Ну, хорошо.
3: Нам нравится, нравится.
1: Знакомься с напарницей. Это Татьяна. Таня, привет.
4: Вики, привет.
3: Привет,
1: Танюша. Таня, Женя, мы вас поздравляем.
2: Привет.
1: Вы сегодня команда, работаете в одной связке. Таня, мы будем задавать тебе вопросы, будешь отвечать после каждого. Женя, после каждого ответа Тани, предполагай, где живет напарница. Если город разгадается, подарки всем. Все понятно?
4: Да.
1: Вперед.
3: Танюш, скажи, пожалуйста, что ты написала у себя в факте? Вот ты что-то... ты не писала?
1: Писала, но там много всего, лучше конкретизировать.
3: Да, это понятное дело. Что-то вот связанное с драгметаллом мне понравилось.
4: Да, наш город был образован как город, где можно добывать золото.
3: Я еще читала, что ваш золото добывал 90% серебра всего, всей России.
4: Да-да-да, было дело.
1: Ну, поэтому можно добывать золото, но добывали серебро.
3: Можно и то, и то.
1: Женя, что думаешь?
2: Магадан.
3: Магадан, хорошо.
1: Хорошо, но пока нет. Тань, скажи, пожалуйста, а вот ваш город посещали какие-то исторические личности? Это тоже вопрос, связан с тем, что ты написала.
4: Да, у нас в свое время в ссылке был Достоевский.
1: Ну, посещал же.
3: Ну, отпуск такой некий.
4: Да, конечно.
1: Некий отпуск, можно и так назвать. Достоевский, значит, проводил время в этом городе. Женя?
2: Ну, давайте будет, пускай Новосибирск.
1: Новосибирск. Хорошо, но нет.
3: Хорошо. Танюш, а скажи, пожалуйста, вот если вы добываете золото, серебро, вот что у вас там с рельефом? Возможно, горы какие-то есть? Породы?
4: Ну, с рельефом у нас есть немножечко гор и есть немножечко степей.
3: То есть у вас все есть?
4: Да, у нас есть все. И поля, и леса, и степи, и горы.
1: Круто, ничего не нужно, получается. И так все свое. Женя, да, что думаешь? Да. Где есть и горы, и поля?
3: И степи, золото, и серебро.
2: Ну, давайте, пускай будет... Екатеринбург.
1: Екатеринбург. Но, кстати, ты верно движешься, в верном направлении практически. Вроде как. Тань, скажи, твой город как-то связан с Голливудом? Вот как есть.
4: Связан, потому что у нас тоже при въезде в город есть название города, которое расположено в Нагорном парке.
1: А, и вот так же, как надпись «Голливуд», только вот название города красиво, да, выложено?
4: Да.
1: Красиво. Да. Жень, может, у тебя встречались какие-то картинки? Может, ты проезжал лично эти буквы?
2: Нет, никогда не бывал. Пермь.
1: Пермь.
3: Пермь.
1: Не, оно тоже созвучное. Голливуд и... Да?
3: Да, ну, кстати, вот сейчас по слогам немножечко подскажу. Вообще, в названии города 7 букв. Жень, у тебя есть уникальная возможность открыть любую из букв. Вот первую, последнюю, в серединке, возможно, какую-то. Выбирай.
2: Первая.
3: Таня. Танюш.
4: Буква «Б».
1: Буква «Б». На барабане. Жень.
2: И первая буква «Б».
1: «Б». «Б».
2: Борис. Так.
1: Борис. Это Борис, просто, Женя, это... Борис.
3: Борис.
2: Так,
4: а можно дать еще одну подсказочку?
1: Да давай, Тань. Да давай, ладно уж.
4: У нас город рифмуется со словом «аул».
2: Барнаул.
3: Хорошая подсказочка.
1: Таня, ты, конечно, умеешь воспользоваться ситуацией.
3: Правильно,
1: да,
3: молодец.
1: Да, Барнаул разгадали. Подарочки есть. Женя, Таня, дарим вам по нашей фирменной футболочке от бригады от Европы Плюс.
2: Ура!
3: Молодцы!
1: Молодцы, ребят.
4: Спасибо
1: Хорошего
4: большое.
1: Дня. Звоните еще. Счастливо.
3: Пока.
2: Пока. Пока.
0: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: хотя я говорю, аутентичная.
1: Аутентичная.
0: Не лучшая кричалочка получилась. Это Лирик с прекрасным треком «Аутентичная бригадюна» Европе Плюс 9.19 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Ой, у меня прекрасные новости. Одна из Китая, а вторая про бобров.
2: А, круто звучит, кстати.
1: Ну, кстати, да.
2: Ну, да.
1: Даже не знаю, какая тебе понравится больше. Первая немножечко боль может тебе причинить.
0: Про Китай? А про бобров?
1: Нет, не причинит.
0: Ну, круто, говорю. Среди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс. Бригада У!
3: Реклама. Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Как знал, что ты здесь?
6: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
5: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
7: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
5: Хорошая аптека. «Фармленд».
8: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Мот».
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
13: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Ай, Шакира и Берна Бой, Бригаде У на Европе Плюс. Вот пройдет ведь месяца полтора, и ты будешь рассказывать, как вживую слушается эта песня.
1: Я думаю, хорошо.
0: Ты и 10 победителей лайф-тура.
1: Да.
0: Ну, начинай.
1: Начинаю.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Но, с другой стороны, Шакира же твоя первая любовь.
0: Моя первая любовь.
1: А у вас не сложилось. Ну, что тебе вот рану твою?
0: Ну, ты передай ей.
1: Тревожит.
0: Кого она упустила.
1: Передам.
0: Выдающийся пятиклассник был на тот момент.
1: А челка какая была? Во!
0: Да.
1: А ремень?
0: А перстень? Не, ремень был попозже. Это
1: да,
0: уже класс.
1: Перстень был тогда.
0: Перстень был раньше.
1: Хорошо, ладно. А китаянка. Китаянка подарила своим подчиненным по BMW. Да,
0: значит, давай так, сколько подчиненных было?
1: Ну, сейчас расскажу. Угу. Бизнесвумен увидела, как сотрудники в плохую погоду едут на электроскутерах. Так и что же происходит? Решил наградить лучших, по ее мнению. В итоге можно поздравить двух женщин. Я не знаю, какую должность они занимали. Но им подарили по обыхе примерно...
0: Мать и сестра.
1: Каждая примерно по 4 миллиона рублей.
0: О, ну это хорошо. Это хорошо, что она решила подарить две BMW вместо того, чтобы оплачивать такси всем на работу.
1: Было бы, кстати, неплохо, да.
0: Ну, молодец.
1: Молодец, да. Как относятся в коллективе к этим женщинам, мы не знаем. И работают ли они еще, да?
0: Атмосферка стала еще хуже.
1: Да. Еще наверняка, если какая-нибудь из них работает всего там год.
0: А другая в доме, где находится офис.
1: Да.
0: Ну так сложилось.
1: Ладно. Перемещаемся в Польшу. Там бобры сгрызли табличку, которая предупреждала о бобрах. Нет, на самом деле прикольно. Это там какой-то лесопарк.
0: Что за новость такая? И бобры, и еще и в Польше.
1: Да. И там, в общем, табличка была, на которой было написано, что ты серия «Осторожно, здесь есть бобры, поэтому где-то они могут что-то подъесть, и может дерево упасть, например, да?» Но бобрам не понравилась эта табличка. Они ее уничтожили.
0: Ну, правильно. Ну, нельзя предупреждать о бобрах на деревянных табличках.
1: Кстати, согласна.
0: Ну, поставьте железную.
1: Ну, согласна. Что такое? Или, я не знаю, что-нибудь придумайте.
0: Вы же предупреждаете об опасности. Устраните опасность. Спасибо, Вики. Впереди гороскопные.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на пятницу, 9 октября.
1: Овны, вы наконец поставите точку там, где она давно должна была стоять.
0: Тельцы, не стоит полностью полагаться на судьбу, ваши активные действия тоже приветствуются.
1: Близнецы, не отказывайтесь от предложений зайти кому-то в гости.
0: Раки, вы со своими делами успеете справиться и с чужими.
1: Львы, помните, рядом с вами есть люди, на которых можно положиться.
0: Девы, непродуманные душевные порывы сегодня будут для нас вредны.
1: Весы, ваша интуиция поможет вам не наделать ошибок.
0: Скорпионы, каждая минута этого дня будет развиваться неожиданно, но приятно.
1: Стрельцы, не исключено, что вы получите деньги из какого-то нового источника.
0: Козероги, сегодня вы найдете нового хорошего друга, хоть его и не искали.
1: А водолеи, получится восстановить то, что казалось давно разрушенным.
0: Рыбы, велик риск, что вы неправильно поймете друг друга с коллегами.

0: Макс, это Бервул в бригаде У на Европе Плюс. 9.35 в Москве. У нас впереди сейф. Сейф сегодня 7000 рублей. Mm-hmm. Кстати говоря, 7 моя любимая цифра. Ну так, если вдруг кому-то интересно было. Какая интересная любимая цифра у Вэлла? Пожалуйста, 7.
1: 7. Mm-hmm.
0: А у тебя?
1: У меня разные. В зависимости от дня недели. Ну, я не знаю, вот сегодня, но 7 мне тоже нравится. 5 мне нравится, 6 мне нравится. 13 люблю, но это уже число.
0: Круто, ты понимаешь терминологию «самый любимый».
1: Ну, мне такого нет.
0: Ну, понимаю. Но можно же выиграть еще 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Поэтому мы пойдем думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.42. Москве сейф в бригаде «Уны» и «Европе плюс» начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Здравствуйте. Меня зовут Настя.
3: Привет, Настенька, привет.
1: Настя, откуда?
2: Я из города Владимир.
1: Настя из Владимира, прекрасно. Настя, скажи, пожалуйста.
2: Да.
1: А вот на каких-нибудь массовых мероприятиях, корпоративах, вечеринках, ты больше любишь быть в центре внимания или наблюдателем с телефоном?
2: Ну, больше в центре внимания,
1: в центре внимания.
3: О, хорошо,
1: Настя,
3: хорошо. Да. Сегодня ты в центре внимания.
1: Я бы назвал это эпицентром денежным. У нас в сейфе сегодня 7 тысяч рублей, но можно получить еще

0: 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно просто правильно ответить на вопрос с бонусом. Настенька, выбирай, какой вопрос будет бонусный.
1: Выбирать какой?
2: 1, 2, 3.
0: Первый, второй или третий вопрос будет бонусным?
1: Не важно, давайте второй.
0: Ну, давай второй. Настя, удачи, начинаем.
3: Первая цифра.
2: Настя, сегодня день чтения. Поздравляем всех, кто обожает книги. А в японском языке есть термин цундоку. Вот у нас его нет, но он относится к книгам, а вот в японском языке есть такое слово. Что оно означает? Цундоку. Это, да, это термин, который обозначает, когда ты ходишь по книжным магазинам и не покупаешь книги, а просто их рассматриваешь и нюхаешь. Нравится. А второй вариант, это когда ты покупаешь книгу, но ее не читаешь и складываешь таким же непрочитанным книгам. Или же третий вариант, это так называется книга, которую ты взял с собой в отпуск и реально прочитал.
1: Ага. А еще раз, какой первый вариант?
2: Первый вариант — это когда ты ходишь по книжному и не покупаешь.
1: Не покупаешь, да?
0: Mm-mm. Настя, твой ответ? Первый, второй или третий вариант?
2: Настя.
0: Настя. Настя. Настя.
1: Наверное, Настя. Первый вариант. Настя,
2: первый вариант — это когда ходишь, покупаешь, не покупаешь книги, а просто рассматриваешь их. Угу. Принято.
1: Да, все верно.
3: Вторая цифра.
0: Настя, вот смотри, вот сейчас будет вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Сегодня день рождения отмечает мексиканский кинорежиссер Гильермо Дель Торо. Скажи, знакомо тебе это имя?
1: Наверное, нет.
0: А скажи, знаком ли тебе фильм, который он снял в 2004 году, а фильм называется «Hellboy»?
1: Да.
0: Да. Смотрела?
1: Да, смотрела. Как.
0: Тогда успех очень близок. Ну, по сюжету фильма там был поднят из небытия демон ада, но, к счастью, попал в хорошие руки, и вот этот демоненок стал добрым и стал в итоге героем. Но все-таки демонический вид в нем остался, и поэтому в течение всего фильма он всегда от чего-то избавлялся в себе. Вот что он делал? Постоянно спиливал рога, постоянно спиливал копыта или постоянно пытался избавиться от хвоста?
1: По-моему, постоянно спиливал рога.
0: Рога. Первый вариант. Принято.
1: Да.
3: Третья цифра.
2: Ну, а сегодня у нас день Хангыля. А, так получилось, что у меня даже есть пару знакомых, которые владеют этой письменностью. Но вообще Хангыль — это алфавит какой-то. Вот какой? Скажи мне. Это исландский алфавит, корейский или египетский?
1: Так, Хангыль.
2: Хангыль, да.
0: Настя.
2: Хангыль.
0: Итак. Что подсказывает твое сердечко? Твой ответ 3, 2, 1. Пожалуйста. Настя?
2: Настя.
1: Наверное, корейский.
2: Наверное, корейский. Я второй вариант корейский. Принято.
0: Итак, Настя из Владимира подобрала такой код от сейфа. 1, 1, 2. Внимание.

0: интересно, даже можно сказать любопытно.
1: Любопытно.
0: Мой напоследок вопрос ставим бонусный.
1: Но у меня вот есть хорошая новость, потому что хангыль — это действительно письменность корейского языка.
0: Это правда хорошая новость.
1: Хорошая, да. А вот цундоку — это термин из японского языка, который означает, когда ты покупаешь книгу, ты вот прям хочешь ее, купил, вот я этим грешу. А потом складываешь эту книгу в стопочку таких же непрочитанных, и вот у тебя дома красивые книжки стоят.
0: Ну, красиво же стоят.
1: Красиво, да.
0: Хорошо. Настя, внимание, ответ на бонусный вопрос. Могла ли ты представить тогда, в 2004 году, когда наверняка посмотрела «Хеллбой», что просмотр этого фильма принесет победу? Да, спиливал рога. «Хеллбой» спиливал...
2: Не зря смотрела.
0: И шлифовал даже периодически рога. Мы тебя поздравляем. С одной стороны, сейф не взломан, но с бонусом справилась, за что получаешь 10 тысяч рублей от Озонбанка. Молодец.
1: Поздравляем.
2: Спасибо большое.
0: Настя, звони еще и хорошего дня. Счастливо.
1: Пока.
2: И вам тоже. Пока-пока.
0: Ну а завтра в сейфе «Бригаду» 10 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в «Бригаде У».

0: Гиван, это Сильвер, Бригадю на Европе Плюс, 9.50. В Москве у нас впереди саундчек, в котором мы продолжаем фразу. Я, конечно, не люблю хвастаться.
1: Но
0: вот перед тобой сидит человек, который, когда еще жил в Тюмени и был вынужден ездить на поезде в Мегион 18 часов, да? Бывали поездки, когда я вот запрыгивал на верхнюю полочку. И слезал только, когда поезд приезжал в Мегион.
1: Ого, 18 часов ты спал?
0: Да, у меня были выдающиеся почки.
1: Ну, кстати, да, получается.
0: Расскажите и вы о том, о чем хочется похвастаться.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
3: Признавайтесь, у вас

0: Ру.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Пробки

0: Ниссан со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
4: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
5: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции с 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, УКРН 1022 3015 98 549. Краснодар, улица имени Иванецкого, 185/6+.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Познер и Дэвид Гетта, бригадю на Европе Плюс, 9.57 в Москве. У нас сегодня в саундчеке вы рассказываете о чем-то личном, выдающемся.
1: Саундчек. Бригаде У.
0: Начнем с этого.
2: Я, конечно, не хочу хвастаться, но у меня такая красивая жена. Она высокая, стройная, кудрявая. Я не такой.
0: Но это говорит о том, что ты человек хороший зато.
3: Ну да.
0: Раз жена красивая, стройная, кудрявая. Ну и финальная на сегодня.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Не хочу хвастаться, но вчера я с третьего раза сдала вождение. И скоро я буду обладателем прав. Так что берегитесь. Точнее, желайте мне удачи. Я буду очень хорошо ездить.
0: Точнее, берегитесь, бегите. Пожелайте удачи.

0: Что-то за поэта. Меня бросили.
1: Очень красивый голос. Ну-ка, докажи еще раз. Спасибо, Сайдерленд, за такой классный трек. Ребята, мы вам желаем чудесных выходных, веселых, осенних, желательно теплых, но даже если холодных. Тепло-то ведь главное, чтобы внутри было.
0: Да, побольше гуляйте.
1: А так до понедельника. Меня зовут Вэл.
0: Меня зовут Вики.
1: Бригада Европа Плюс. Счастливо.
0: Пока.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Всем привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Марат, приветствуем.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Рестораны и кафе стали закрываться чаще, чем в пандемию. Минтруд обновил перечень запрещенных для подростков работ в Осло. Сегодня объявят лауреата Нобелевской премии мира. Об этом прямо сейчас. Итак, рестораны и кафе стали закрываться чаще, чем в пандемию. Количество ликвидаций бизнеса в сфере общепита увеличилось на 15%. Как пишет «Коммерсант», за 9 месяцев года в России ликвидировано 28 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. По словам экспертов отрасли, это происходит из-за роста налоговой нагрузки и операционных расходов, а также снижения посещаемости. По последним данным, в стране насчитывается почти 220 тысяч организаций в сфере общепита. Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при ЧС, теперь смогут быстрее и проще получать выплаты. Их включили в рекомендуемый список госуслуг, которые МФЦ могут предоставлять по принципу одного окна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство строительства. Финансовые помощи людям будут оказывать оперативнее на более качественном уровне. Отмечается, что эти выплаты граждане смогут оформлять и в электронной форме на портале госуслуги. Министерство труда обновило перечень запрещенных для подростков работ. В нем 69 позиций. Приказ зарегистрирован в Минюсте, начнет действовать с 1 марта. Согласно предыдущей модели, работодатели могли менять название должностей внутри компании. Например, специалист отдела погрузки на самом деле выполнял работу грузчика. Утвержденные меры не позволят обойти запрет. Согласно Трудовому кодексу, граждан до 18 лет нельзя привлекать к подземным, вредным или опасным работам. В Москве во время проверки системы оповещения сегодня прозвучит пение птиц. Она начнется в 10:45. Как сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, такие проверки устройств проводятся для поддержания их в рабочем состоянии. Жители столицы услышат из динамиков музыкальное сопровождение с пением птиц. Напомню, сегодня по всей стране проводятся проверки системы оповещения населения, в том числе с включением сирен. Норвежский Нобелевский комитет объявит сегодня в Осло лауреата Нобелевской премии мира. Она, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов, проведения мирных конгрессов и привлечения к ним внимания. Всего на премию мира номинировано 287 кандидатов, 208 человек и 79 организаций. Ранее уже стали известны лауреаты премии в области медицины, физики, химии и литературы. Размер денежной части Нобелевской премии в этом году составляет 12 миллионов крон. Это около 1 200 000 долларов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 42 копейки. Евро также в минусе 95 рублей 47 копеек. В Москве 10 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Андрей Каясов. Всем чудесной пятницы.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: Music to Colors. Прямо сейчас трек с 31 строчки нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40 после двух недель пребывания в хит-списке. Ну а уже сегодня узнаем, как расположились звездные артисты на этой неделе. Да, увидим, за кого прилетело больше всего голосов. С 14 до 16 по Москве лови обратный отчет лучших треков недели с Алексом Манойловым. Ну а поддержать любимчиков не забывай на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Дивок, Slow Down, Can't Stop Thinking, а также Miss Mo, Hello, The Sun Is Up, Where Are You впереди. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Как знал, что ты здесь?
3: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
2: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
4: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
2: Хорошая аптека. Фармленд.
5: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Если

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.

0: Прямо сейчас я вот тоже, честно говоря, не могу перестать думать, can't stop thinking, о том, что вот очень бы хотелось, чтобы грядущие выходные как-то замедлились. Да, slow down. А то вот эта вечная ловушка, в пятницу думаешь, что времени вагон, а потом моргнул, и все, вот уже вечер воскресенья. Да, ну все, в этот раз такого не будет. Верим, верим. Больше лайфа, больше музыки ждет нас далее, а вы Meet Me in the Jack на подходе. Прежде будем слушать изумительную новинку с последнего альбома Miley Cyrus, Bass Persuades, а вот еще раньше не пропусти Медузу Генрика Мамайла с суперхитом Don't Wanna Go Home здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юни С с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Хей, народ! В Регинас

Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

0: Залетай.
1: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк-отеле «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк-отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.

0: и пытаемся поймать настроение выходного дня. Да, проверим эту теорию на других суперхитах Mr. Props Waves, а также Alex Warren Ordinary до конца часа здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу, ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
12: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
18: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
19: Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
20: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
21: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Drops Waves в завершении часа на Европе Плюс. В новой 60-минутке будет больше хитов и больше музыки. С нами Fastboy, Pink, Teddy Swims и многие-многие другие. Полетели.
1: Реклама.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов.

0: Better Whenever You Hold Me Close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. И Fastboy прямо сейчас, но в целом не только музыка становится лучше с обнимашками, все как-то улучшается, знаешь ли, все новыми красками начинает играть, поэтому обними того, кто рядом. Да, ну, конечно же, при взаимном согласии. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Ну вот тут у нас мэтч, тут у нас с тобой полное взаимное согласие. Мы любим слушать топовых артистов. Хьюжель, Френч, Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин, Шайн, Мэткон, Don't Worry, а также Алок Зиба и Portugal The Man, Dive Into The Ocean. Впереди на радиостанции номер один в России на Европе Плюс. Оставайся поблизости.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Залетай.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
7: Европа.
8: Плюс.

0: Дюжели, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эден Мартин с новинкой Shine прямо сейчас. Вот когда такое количество артистов собирается на одном треке, главное кому-то не начать тянуть одеяло на себя. Да, как-то совладать со своим эго и погрузиться действительно в коллективную работу. Угу. А это иногда непросто. Кстати, максимально круто взаимодействуют между собой, показывают как раз-таки пример коллективной работы. Well, Вик, Леха и Паша в подкасте «Бригада Уличка». В этот раз я, Андрей Каяс, в Пашу подменю, пока он в отпуске. Свежий 252-й эпизод доступен на сайте europoplus.ru. Залетай и заценивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Cat's Eye Animal, а также Dati Take Me There впереди. Дождись.
1: Реклама. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: 8Б. Залетай.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: подумала группа Цай. Да, давайте еще и камео роскошной Деми Мур устроим. Ну что ты скажешь? Восторг? Самый настоящий восторг. Трек Animal только что. До конца этого часа обязательно послушаем парочку суперхитов. Nickelback, When We Stand Together, а также Two Colors, Крис Де Саранти и Сафри Дуа, Head Above Water впереди на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: Я, конечно, не люблю хвастаться, но этим летом я, человек абсолютно не ходящий в походы и ни в какие подобные активности, дошла пешком от Москвы до Сергиева Посада. Угу. 2 дня по 30-40 тысяч шагов. Невероятный опыт. Больше не пойду.
0: Понимаю.
3: Ну, прикольно.
4: Всего лишь стоит опоздать на электричку. Пожалуйста.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
1: Бригада У. Реклама.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
10: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
11: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
12: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, Украин 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иванецкого, 185-6+.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Все. Вкладываешь в здоровье – в Сбере.
17: Это как?
16: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
17: Выгодно. Пошел оформлять.
16: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
15: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
18: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
19: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
15: Магни-комбо в Магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: начинаем час вместе с Nickelback и шикарным треком When We Stand Together. В новой 60 минутке будем слушать больше хитов и больше музыки здесь на Европе Плюс. С нами Шон Пол и Дуа Липа, Бибер Экс и Дэвид Гетта, Шакира и Бёна Бой и многие другие. Продвигаемся.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: и Hold the Horizon. Шикарные вещи на стыке прогрессив хауса и дип хауса. Ну, что тут скажешь, с такими треками любая вечеринка не будет скучной. Берем на заметку, если в компании друзей с плейлистом накосячили, то можно смело ставить Hold the Horizon и спасать тусовку. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. На подходе участник живого завтрака с бригадой у Богдана Медведи. Появится он с треком Count on Me. Прежде будем слушать Эрика Притца с темой Call on Me. А также Алекса Уорна с суперхитом Fever Dream здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Эй, народ! В Регина

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Как знал, что ты здесь?
6: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
5: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
7: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
5: Хорошая аптека «Фармленд».
8: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Count on me, рассчитывай на меня. Классный трек прямо сейчас. Ну а ты можешь рассчитывать на нас на Европу Плюс. Совсем скоро мы отправим 10 слушателей на грандиозное шоу Шакиры у великих пирамид Гизы в рамках лайв-тура на Европе Плюс. Вау! Подробности будут тоже в ближайшее время. Следи за аккаунтами Европы Плюс в соцсетях, чтобы не пропустить уникальную возможность оказаться на концерте мировой знаменитости. У нас далее больше хитов и больше музыки. Jonas Blue Girl, Fifth Harmony, What It, а также Tame Impala и Jenny Drake. Впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс. Суп!

0: залетай.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Горы посуды оставит семья, но не пугает работа меня. За чистоту и за блеск отвечает мой Биолан. Он всегда выручает. В сети магазинов «Милый дом» средства моющее для посуды Биолан 450 мл в ассортименте по 54,90. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Дорожку с ритмами в стиле диско. Another 54 Ultra Talk to You прямо сейчас в твоих динамиках. А до конца часа будем слушать Denzelon с темой You Spin Me Round, а также Ava Max с суперхитом Spotify Fake здесь на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд. Реклама.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
8: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
9: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: Титан со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
4: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
11: Europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Denzel, You Spin Me Round в завершении часа на Европе Плюс. Ничто и никто не остановит нас от того, чтобы отправиться в новую 60-минутку. А там больше хитов и больше музыки, больше других приятностей.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Всем большой привет, в Москве 13.00. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бекметов. Марат, приветствую.
1: Привет, Андрей. Добрый день всем. Объявлен лауреат Нобелевской премии мира. Air Arabia возобновила рейсы из Москвы в Шаржу. И в Москве стартует фестиваль «Наука 0+». Об этом прямо сейчас. Итак, лауреатом Нобелевской премии мира за 2026 год стала Наванадхем Нави Пиллей. Об этом объявил норвежский Нобелевский комитет в Осло. Награду присудили за ее усилия по продвижению мира и международного права. Церемония награждения пройдет 10 декабря в Осло, в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Всего в этом году на премию мира выдвинули 287 кандидатов, это 208 человек и 79 организаций. Комитет не может раскрывать их имена, сведения о кандидатурах остаются закрытыми в течение 50 лет. Рестораны и кафе стали закрываться чаще, чем в пандемию. Количество ликвидаций бизнеса в сфере общепита увеличилось на 15%. Как пишет «Коммерсант», за 9 месяцев в России ликвидировано 28 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. По словам экспертов отрасли, это происходит из-за роста налоговой нагрузки и операционных расходов, а также снижения посещаемости. По последним данным, в стране насчитывается почти 220 тысяч организаций в сфере общепита. Air Arabia возобновила рейсы из Москвы в Шаржу. Как сообщили в Минтрансе, первый борт из Арабских Эмиратов прибыл в столичный аэропорт Домодедово накануне вечером. По данным ведомства, полеты будут осуществляться ежедневно на самолетах Аэробус А320neo, вмещающих 174 пассажира. Вылет из Москвы запланирован на 22:35, а прибытие в Шаржу в 6 утра следующего дня. Ну а с 14 декабря Air Arabia планирует увеличить частоту полетов до 2 рейсов в день. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за порыва ветра. Как сообщили в гидрометцентре, сегодня до конца дня, а также в ночь на субботу, ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду. Желтый уровень предупреждает о потенциальной опасности метеоусловий, будет действовать до 9 утра субботы. Сегодня в столичном регионе прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, а термометры покажут 17-19 градусов. В Москве стартует трехдневный международный фестиваль «Наука 0+». Он продлится до конца недели и охватит больше 10 тысяч мероприятий, среди которых выставки, лекции ученых, мастер-классы, научные шоу, состязания роботов, научные бои, экскурсии, показы научных фильмов, интеллектуальные соревнования и квесты. В этом году фестиваль посвящен 65-летию первого полета человека в космос. Фестиваль «Наука 0+» пройдет на 300 площадках столицы. Центральными локациями станут МГУ, Дворец пионеров на Воробьевых горах, Парк Зарядье, Музей Атом. Полная программа есть на сайте фестиваля. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар подешевел 85 рублей 42 копейки, евро также в минусе 95 рублей 47 копеек. В Москве 13 часов и 3 минуты, далее на Европе Плюс Playbox и Андрей Каясов. Всем прекрасной пятницы.

будний день. По сути, ничем. Разве что у всех нас настроение еще лучше. Да, привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Сразу перейдем к подаркам. Впереди приятный бонус для жителей столицы. Игра Food Time. Пиццу и напитки ты выигрываешь вне зависимости от графика работы и текущей занятости. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов? Вот ровно столько вкусных пицц ты получишь. 745-6565. Удачи!

0: Time.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня Алексей. Алексей, большой тебе привет.
2: Привет всем.
1: Привет, Алексей. Вот смотри, грядут выходные. Что по плану? Будешь тихо, спокойно отдыхать дома или какая-то шумная вечеринка у тебя грядет?
2: Поеду в область, скорее всего, покатаюсь, посмотрю, как в области осень.
1: Так, а на чем катаешься?
2: На автомобиле.
1: А, на автомобиле. А, ну, хорошо, хорошо, с комфортом, скажем так. Молодец, Алексей, хороших выходных тебе желаю. Желаю удачи в игре Food Time. Я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа к каждому вопросу. Насколько ответишь правильно за 25 секунд, столько пиццы получишь. Все понятно?
2: Да, все понятно.
1: Отлично, тогда полетели.
3: Один, два, три.
1: Кто поет трек «Все прошло» на Европе Плюс? Айова или Мари Краймбри?
2: Айова.
1: Айова, неверно. Какая площадка больше, баскетбольная или волейбольная?
2: Баскетбольная.
1: Баскетбольная. Шестая планета от Солнца – это Сатурн или Нептун?
2: Сатурн.
1: Сатурн. Кто из этих героев играл Супермена? Джаред Лето или Генри Кавилл? Так.
2: Первый.
1: Первый? Точно? Точно. Нет. Первый.
2: Пускай будет
1: второй. Генри Кавилл, ну да, хорошо, вот так вот, но пятница же. Ну, можно сделать небольшую поблажку. Ну, ладно, три пиццы, Алексей. Это было хорошо. Это была отличная игра, три пиццы. С кем поделишься или сам все слопаешь? Признавайся.
2: С друзьями.
1: Поделюсь. А пока будете на автомобиле ехать, да? Смотреть, да, область, да. Как раз перекусите. Отлично, Алексей, еще раз поздравляю, еще раз аплодисменты в твою честь. Шикарная игра получилась. Мы же двигаемся дальше. Доминик Файк, Baby Doll, прямо сейчас.

0: возникла в игре «Хитбэк», нужно внимательно слушать треки, которые звучат в этом часе. Да, чтобы потом отгадать нужный и выиграть стильный подарок от Европы+. Игра «Хитбэк» пройдет чуть попозже, во второй половине часа. Будь начеку. Ну а пока больше хитов и больше музыки. Нептоника «What If», а также Ваня Дмитриенко «Шелк» впереди. Оставайся.
1: Playbox. На Европе+. Реклама.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаик» и керамика, огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Чем заняться в Москве? Прямо сейчас расскажет Марат Бекметов. Марат, рад тебя приветствовать еще раз.
1: Привет, Андрей. Привет всем. Начну с кино. В прокат вышла романтическая комедия «Чарли и Харпер». Главные герои, молодые влюбленные, переезжают в новый город. Каждый из них стремится найти собственное место в жизни, но только у Харпер есть конкретная цель. Девушка мечтает стать шеф-поваром, в то время как ее парень Чарли вроде бы любит литературу, но никак не может найти применение этому интересу. Однако, несмотря на все препятствия, Харпер и Чарли не устают доказывать, что они созданы друг для друга. В Пушкинском музее работает выставка «Гюстав Фойе и русские коллекционеры». Этот проект о французском коллекционере и меценате, который одним из первых увлекся искусством Поля Гогена и собрал крупнейшую в истории коллекцию его работ. Показывают картины из собрания Фойе, которые сегодня хранятся в российских музеях. Гюстав Фойе был знаком с русскими коллекционерами Сергеем Щукиным и Иваном Морозовым, которые покупали у него картины Гогена. Выставка в Пушкинском как раз расскажет об этих связях и покажет, как французский коллекционер повлиял на формирование русских собраний нового искусства. В театре «Современник» сегодня спектакль «Евстигений». Это юбилейный вечер в честь столетия Евгения Евстигнеева, одного из основателей «Современника». Актер был в театре с самого начала вместе с Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Игорем Квашой и Олегом Табаковым. На сцене вспомнят роли Евстигнеева, его знаменитую паузу в речи и особую манеру игры. За постановку отвечает режиссер Марина Брусникина. Начало в 7 часов вечера. А в историческом музее работает выставка «Люди как люди. Любят деньги». Проект к 135-летию Михаила Булгакова обращается к одному из ключевых мотивов романа «Мастер и Маргарита» – теме денег как силы, испытывающей человека и обнажающей его нравственный выбор. Экспозиция знакомит посетителей с памятниками денежного обращения двух эпох – Иудеи первого века нашей эры и советской Москвы 20-30-х годов прошлого столетия. Вторая часть экспозиции посвящена денежной реформе послереволюционной России и золотовалютной политике государства. Заканчивается выставка «Комнаты писателя» с личными вещами Булгакова и номером журнала «Москва» 66-го года, где впервые опубликовали «Мастера и Маргариту». Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте и отдыхайте вместе с Европой+.

0: фирменная футболка чарта Еврохит ТОП-40 от Европы Плюс может стать твоей в игре хитбэк. Такая будет только у тебя и Алекса Манылова. Набирай 8-4-9-5-7-4-5-6-5-6-5 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Мисмо и суперхита Hello, The Sun Is Up, Where Are You? 8-4-9-5-7-4-5-6-5-6-5. Дерзай.
1: Реклама.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Хей, народ! В Регина

0: Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте svobodatravel.ru. Египет, где все начинается.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Хитбэк. Радик из Казани сразится за фирменную футболку чарта Еврохит ТОП 40 от Европы Плюс. Радик, большой тебе привет.
1: Всем привет.
0: Привет, как твоя пятница? Какие планы на выходные?
1: На выходные встреча с друзьями.
0: Так, много у тебя друзей, большая компашка.
1: Скажем, друзей в жизни не так много, может быть.
0: Так.
1: Но это близкие.
0: Ага. Но конкретно на этой встрече...
1: А компания составит порядка 10 человек.
0: Ого, это прилично, надо сказать. Представляешь, придешь в фирменной футболке от Европы плюс чарт Еврохит ТОП 40. Как на тебя будут смотреть, а? Плюс чарт Еврохит ТОП 40. Как на тебя будут смотреть, а?

0: несмотря на риск неудачи. Вот такой позитивный подход у них к экспериментам и своим ошибкам. Ну что, впереди у нас лучшая тройка недели. И со второго на третье те, кто у нас удивил приятно на прошлой неделе, плюс 33 строчки. И на второе место сразу сгромоздилась, взлетела Нептуника. Ну и удержала стройки лидеров сегодня. Нептуника, впереди What If.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Нива Тревел от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита, займа на сайте в разделе

0: кредиты. 0+.
1: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
2: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Европа Плюс.

Третье место на этой неделе. Ну, вообще, мне кажется, их преследует. Преследует магия цифр, магия чисел. На прошлой неделе второе место и вторая неделя. Сегодня третья неделя. Третье место. Да, четвертое, четвертое или первое. Ну вот тут вот посмотрим. Посмотрим через неделю. Нептуника номер три, а вот с первого на второе отправляются.

0: правда. Ну что, впереди вершина Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Но сначала еще раз наша лучшая десятка недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятая позиция. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер 9. Temper City. Self-Aware. С 7 на 8 Терри Свимс, Mr. Know It All. Седьмое место. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Шестая ступенька. Карлита и Софи Такер, Манхэттен. С 8 на 5. Another Talk to You. Четвертое место. BTS Swim. Номер 3. Нептуника. What if? С 1 на 2. Шакира и Бёрна Бой.

0: первое место и восьмая неделя в чарте Европа Плюс, да, Take Me There. Ну что, следующие итоги уже через неделю, которая пролетит, уверен, очень быстро. Так что не забываем выбирать лучших на europaplus.ru, и там же можно послушать прямо сейчас треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. Ну и, конечно, слушай наш подкаст.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: в Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. Ну а Мизмо не заставится долго ждать. Его искреннее, такое доброжелательное hello буквально через парочку минут у нас здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Как знал, что ты здесь?
3: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
2: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
4: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
2: Хорошая аптека. «Фармленд».
5: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Yes.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Европа плюс.

0: эмоциях. Биби Рекса и песни Дэвид Гетта, Sad Girls. Плюс одна строчка в Еврохитов 40. Сегодня сейчас 11 место. Но пора бы уже и в горячую десятку, конечно. Но шансы, разумеется, есть уже на следующей неделе. А повтор чарта Европ Плюс лови завтра в субботу в 16 по Москве. Не забудь.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8 927 938 2003.

0: залетай.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: какой шикарный хит. Чем больше слушаешь, тем больше проникаешься, согласись. Европа Плюс, Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Мадонна, которая, по ее же собственному признанию, не умеет писать песни ни о чем, и ей нужна какая-то история. Ну вот Bizarre, говорят, история посвящена ее бывшему актеру Шону Пену. 16:50 в Москве, и Тейлор Свифт уже на подходе.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: Я, конечно, не люблю хвастаться, но этим летом я, человек абсолютно не ходящий в походы и ни в какие подобные активности, дошла пешком от Москвы до Сергиева Посада. Угу. 2 дня по 30-40 тысяч шагов. Невероятный опыт. Больше не пойду.
3: Понимаю.
4: Ну, прикольно.
3: Всего лишь стоит опоздать на электричку. Пожалуйста.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада.
1: Реклама.
6: Что если...

0: один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на два дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: ОККО представляет.
12: Три недели состава гонит с утра до ночи. Войска, техника.
13: Простые военные учения.
11: Главный сериал года в ОККО.
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
16: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
17: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
18: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
19: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
21: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
23: Европа+.ру.
24: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: эмоций. Blame на Европе Плюс Калвин Харрис и Джон Ньюман. Что касается начала следующего часа, будет бодренько, будет драйвово. Впереди Galaxy, впереди Кунгс.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: И пятница в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ заявил, что Россия поддерживает инициативу Таджикистана и Туркмении объявить 28-й год в СНГ годом социального развития, а 29-й год – годом транспорта. По его словам, в Содружестве хорошо отработана практика организации тематических годов, в рамках которых реализуются масштабные совместные проекты и мероприятия по различным сферам гуманитарной и общественной жизни. Владимир Путин отметил, что проведение таких мероприятий поможет продемонстрировать гражданам стран-участниц выгоды от сотрудничества в рамках СНГ в этих конкретных областях. Проект «Школьное телевидение» планируется запустить не менее чем в 30 регионах России до конца текущего года. В первых 15 регионах более 1500 школ уже могут подключиться к проекту, а возможность открыта для любой школы с соответствующим оборудованием. На первом этапе будут транслироваться федеральный контент, короткие ролики без звука о безопасности, науке, культуре, спорте, исторической памяти, а региональный и школьный контент появятся на следующих этапах. И компания Rockstar Games раскрыла первых ведущих внутриигровых радиостанций в игре GTA 6. Среди них Bad Bunny, Lana Del Rey, Burna Boy, участники группы Slayer. Каждому музыканту достался собственный персонаж и жанровое радио, а премьера игры, напомню, запланирована на 19 ноября. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Take That анонсировали 10-й студийный альбом Dreamers, он выйдет 20 ноября. Гарри Барлоу, Марк Оуэн и Говард Дональд назвали этот год невероятным. Группа возглавила чарты Netflix с документальным фильмом и выступила для более чем 700 тысяч фанатов. Шон Диди Комбс по сообщениям снова отправлен в одиночную камеру. Это произошло после того, как NBC рассказали об изнеженной жизни рэпера в тюрьме Нью-Джерси. По данным источников, ему готовили особые блюда, делали массаж, а уборку выполняли другие заключенные за деньги. Также сообщается, что у Комбса был контрабандный телефон и запас алкоголя. Хилари Дафф выпустила новую песню. Трек «Катастроф» будет звучать в грядущем мультике «Кот в шляпе» по книге доктора Сьюза. А еще Хилари Дафф планирует мировой тур «Lucky Me», добавленные 32 концерта, включая города Европы и Северной Америки. Сиа договорилась о продаже половины своего музыкального каталога. Певица продала 50% прав компании «Pophouse» за 180 миллионов долларов. Из них 165 миллионов она получит за песни, написанные до брака с Дэном Бернардом, включая «Chandelier», «Titanium» и «Cheap Thrills». Оставшиеся 15 миллионов за треки, созданные в браке, но пока эти деньги под вопросом до урегулирования раздела имущества. Напомню, Сия подала на развод в марте 2025 года. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: пятницы. Меня зовут Алексей Мануйлов, и уже скоро ждем саундчек бригады У. Ваша история о том, в чем вы чертовски хороши. Но если бы, например, это была Майли Сайрус, там принимала бы участие в саундчеке бригады У сегодня, то она бы наверняка сказала, что она чертовски хороша в своем новом 10-м альбоме. Вот один из хитов с него, с этого лонгплея, тоже очень скоро услышим на Европе плюс.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Субтитры.

Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на «Зеленый лог» 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Зовут это Олаф, это One T на Европе плюс 17.27 в Москве. Ну да, дальше, конечно же, ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы не хвастаетесь, вы констатируете факт того, в чем вы чертовски хороши. Угу. Внимание.
3: Доброго утречка, бригада У. Я, конечно, не хочу хвастаться, но сегодня утром в зеркале я увидел богиню. Это моя жена, если что. Она рядом стояла.
4: Красиво, красиво.
2: Да, я не сомневаюсь, что без жены богиня присутствовала бы в зеркале. Дальше.
5: Доброе утро, бригада У. Я как-то вам рассказывала, как случайно вслед за своим другом пошла в депутаты. Так вот, не хочу хвастаться, но я для жителей решила один вопрос, который не могли решить 20 лет.
4: Прикольно.
2: Во-первых, пожалуйста, расскажи, что ты решила. Во-вторых, напомни историю про вслед за другом депутатом в депутаты. Это всегда интересно. Продолжим.
6: Доброе утро, бригада У. Я, конечно, не хочу хвастаться, но я смог сделать торт из 300 рублей. Торт за 4000. Потому что когда-то мы потеряли деньги на этот торт, и пришлось придумывать по ходу дела.
2: Это точно, Наполеон? Да-да-да, там солома, земля, сахар. Дальше.
7: Добрый день, Европа Плюс. Я не хочу хвастаться, но у меня трое детей. Параметры фигур 90-64-90. Рост 175.
2: Ну, красота, да, красотка, ну и финальная.
8: Доброе утро, Европа Плюс. Хвастаться не хочу, но я в свои 41 год 25 раз подтягиваюсь и пробегаю 3 километра за 11 минут 30 секунд.
2: Но тут, конечно, можно уже поскромнее, чтобы всей семьей писать сообщение. И муж, и жена. И сразу подряд.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Суэйд Самайли, которая еще несколько лет назад сказала, что ей больше не нужно выставлять себя на показ, чтобы доказать свою значимость. Ну, мол, прошли те времена, когда она хотела шокировать мир. Сейчас она просто пишет музыку и получает огромный кайф от процесса. Ну, однозначно уверен, так и было с ее 10-м альбомом, который вышел совсем недавно. Так что браво, Майли! Продолжай в том же духе.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Хей, народ! В Регина!

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. В сети магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
6: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: Туника, What If. Третья неделя в Еврохитов 40 Европ Плюс, а сейчас третье место. Отличное, надо сказать, достижение. Ну, кстати говоря, еще раз пройдемся по ступенькам нашего чарта уже завтра, в субботу. И первый шаг к вершине, как всегда, в 16 по московскому времени.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: А кажется, раньше была неплохая душа, ты помнишь, такая коробочка, туда она так плюешь, кисточкой разматываешь.
0: У родителей, конечно,
4: я помню, была такая, да.
5: Но от нее горят глаза очень сильно.
4: Зато эффекта панды не было, Лали.
0: Но глаза слюньками пахнут.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.

0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
2: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавы LF7 на сайте хавы.ру. 12+.
9: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
10: Европа плюс.

0: Рио, Shine On на Европе Плюс. Ну что, часовая готовность до радиоактивного шоу. Тема сегодня интересная, захватывающая. Уверен, будешь что сказать. Мы и наши домашние питомцы похожи ли мы на них? Да, присоединяйся к разговору уже через час на Европе Плюс.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Уже 6 вечера. Игорь Акулов в студии с новостями. Прямо сейчас, Игорь, тебе слово.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. В России предложили ввести поколенческий запрет на продажу вейпов. Число иностранных студентов в российских вузах продолжает увеличиваться, и психологи выяснили, что дружба между влюбленными не возникает автоматически. Подробности далее. Второй глобальный цифровой форум собрал в России представителей 120 стран мира. Об этом Сергей Кириенко рассказал на пленарной сессии «Цифровой суверенитет от ресурса к экспортному активу». По его словам, тема цифрового суверенитета кажется России очень важной, поскольку в последние годы в этой сфере серьезно изменилось многое. Влияние цифровых технологий на жизнь каждого человека, на безопасность и конкурентоспособность страны становится все больше, а сфер жизни, которые существовали бы вне цифровой среды, практически не осталось. В России предложили ввести поколенческий запрет на продажу вейпов для россиян, родившихся с 2009 года. Такая мера содержится в рекомендациях круглого стола секции здравоохранения и здорового образа жизни Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Запрет может коснуться вейпов, электронных сигарет, нюхательного и жевательного табака, а также табака для кальяна. Согласно документу, россияне, родившиеся после 1 января 2009 года, должны быть ограничены в покупке никотиносодержащей и альтернативной табачной продукции. В столице запустили уникальный сервис, который называется «Московские имена». По словам заммэра Анастасии Раковой, с его помощью родители смогут подобрать подходящее имя для ребенка. На платформе собрано более 600 самых популярных имен среди горожан за последнее столетие. У каждого есть карточка с формами, отчеством, происхождением и другими интересными фактами. Помимо статистики, пользователи также смогут выбрать варианты по критериям. Сервис доступен в разделе «Семья и дети» на портале mos.ru. Число иностранных студентов в российских вузах продолжает увеличиваться. В прошлом году в стране обучались 414 700 иностранных граждан против 355 700 в 2023-2024 учебном году. По планам правительства, к 2030 году количество иностранных студентов должно достичь 500 000 человек. Самым востребованным направлением остается медицина, которую в текущем году выбрали 23% опрошенных. И психологи выяснили, что дружба между влюбленными не возникает автоматически из-за общих интересов и взаимной симпатии. Ее нужно поддерживать. Авторы провели интервью и выделили 6 элементов дружбы внутри пары. Эмоциональную близость и взаимную симпатию, смех и совместную радость, открытость и уязвимость, общие интересы, совместные ритуалы, а также командную работу и поддержку. По мнению исследователей, дружбу в романтических отношениях часто воспринимают как само собой разумеющееся, однако она представляет собой непрерывный процесс, над которым нужно работать вместе. И расскажу о валюте на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 85 рублей и 42 копейки. Евро 95 рублей и 47 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: хорошо такие осенние треки заходят, правда? Ведь, точнее, летние треки заходят осенью. Вот так вот я бы сформулировал то, что хотел сказать прямо сейчас. Kima Sounds прямо в твоем радиоприемнике. Здесь на Европе Плюс трек называется «Rise Low». Также здесь Фомин. Сейчас буду просыпаться вместе с тобой. Ну, что-то как-то сегодня утро у меня затянулось до 6:20 практически. Ну, такое тоже иногда бывает, ж понимаете. Чтобы правильно встать, нужно... Отличное, правильное настроение. И надеюсь, у тебя сегодня такое было, потому что бригаду, потому что разбудили, поставили на ноги, и пятница пролетела незаметно, приятно и хорошо. Дальше будет так же, потому что я обещаю в ближайшее время классный трек от Флорайды. Right Round. Скоро.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: летняя песня прямо сейчас на Европе Плюс. Спасибо за это, Сидерленд. И ту-ту-ту-тудру. Я думаю, что это подпеть всегда можно, всегда нужно, в любом настроении, в любом месте, в любую погоду, в любое время суток. И это всегда будет приятно. Кстати, из приятного впереди. Буквально минут через 25 появится вечернее шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша. И мы обсудим с вами сегодня вот какую тему. Чем я похож на своего домашнего питомца? Честно, я вот сейчас пытался представить, чем же я похож на своего домашнего питомца, на свою собаку. Не знаю, может, поесть тоже так же люблю, как она. Или линяю. Может быть, это. Я не знаю. В общем, сегодня мы попытаемся в этом разобраться. Сегодня с 7 до 9 на Европе Плюс. Rush, не прозевай.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.

0: залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
5: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8-927-938-2003.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Meet Me in the Dark на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице уже 18.49. Надеюсь, что все готовы к вечернему шоу Rush. Буквально минут 10. Ну и будем сегодня обсуждать интересную тему. Чем я похож на своего домашнего питомца? С 7 до 9 здесь на Европе Плюс. Будем говорить об этом. Можно оставлять свои комментарии на нашем сайте europaplus.ru. Ну а до финала этого часа я оставлю специально для тебя Ocean Drive и Without You. Но прежде Мона и Иордан.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.

0: 27. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
7: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупая от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
5: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутанта, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваневского, 185-6+.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: привет, столица, 19:00. Европа плюс. Прямо сейчас на Европе плюс новости. Вместе с нами свежий Игорь Акулов.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Компания Яндекс пока не может назвать сроки восстановления оборудования в дата-центрах. Росводоканал предупредил о схеме мошенничества с проверкой счетчиков. И гастроэнтерологи рассказали, как вегетарианство влияет на здоровье ребенка. Подробности далее. Минпросвещение приняло решение создать суверенный искусственный интеллект в системе образования. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, сейчас министерство выбирает технологического партнера для реализации проекта. Инициатива исходила от преподавателя информатики из Тверской области Алексея Морозова, лауреата конкурса «Учитель года 2026». Он предложил создать нейросеть в сфере образования на встрече с президентом Владимиром Путиным, и глава государства поддержал эту идею. Кравцов пообещал, что Минпросвещение реализует предложение учителя. Компания Яндекс пока не может назвать сроки восстановления оборудования в дата-центрах. Продолжается оценка состояния инфраструктуры, сообщила компания. Накануне центр обработки данных Яндекса в Рязанской области был серьезно поврежден, и его работа полностью остановлена. Сегодня пострадала часть инфраструктуры дата-центра Яндекса в Калуге. В компании заявили, что команды ночью и днем делают все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов и помочь тем, кого затронул инцидент, и обязательно будут сообщать о ситуации по мере появления информации. Росводоканал предупредил о схеме мошенничества с проверкой счетчиков. Злоумышленники звонят горожанам от имени сотрудников водоснабжающей организации и требуют срочно провести поверку или заменить счетчики. Под предлогом коммунальных услуг они похищают деньги и банковские данные. Самая распространенная схема – это фиктивная поверка. Лжеконтролеры приходят домой, имитируют осмотр и берут за это от 1,5 до 2 тысяч рублей. А другой вариант – это умышленный срыв пломбы с последующими угрозами штрафа от 15 до 30 тысяч рублей. Гастроэнтерологи рассказали, как вегетарианство влияет на здоровье ребенка. По их словам, при разнообразном питании серьезных проблем ожидать не нужно. Врачи отметили, что важно следить за уровнем цинка и витамина В12. При строгой веганской диете нередко возникает дефицит витамина D и железа, который эффективно усваивается только из животной пищи. При этом, по мнению специалистов, для нормального развития организма не обязательно ежедневное употребление мяса. И житель Москвы хочет запатентовать систему, которая называется «Храп ID». Она позволит разблокировать смартфон и, например, открыть дверь дома с помощью собственного храпа. По задумке автора, телефон или умная колонка будут записывать звуки человека во время сна и создавать из них уникальный аудиокод, после чего владельцу достаточно будет похрапеть для подтверждения личности. Изобретатель считает, что храп у каждого человека имеет свои особенности и может использоваться для биометрической идентификации. И расскажу о курсах валют на выходные. Ближайший понедельник: доллар 84 рубля и 90 копеек, евро 94 рубля и 97 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличной пятницы!

0: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем в ближайшие два часа вместе с вами. Проведем привет, Саша, привет, Артур.
1: Привет, ребята, всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют, добрый вечер.
0: Ну вот интересная новость. Игорь Акулов, как обычно, да, вот что-то полезное, что-то важное. Храп ID. Человек придумал, чтобы его идентифицировать по храпу. Логика есть, действительно, наверняка отличается храп разных людей. Но если по храпу можно будет открыть дверь дома, разблокировать телефон, ты же в этот момент спишь, к тебе спящему подносит твой телефон.
2: Это просто глазуматик, судя по всему.
1: Кстати.
2: Не, ну приспособы специально.
0: Ты спишь и вот...
1: А если человек не храпит? Ну, бывает же, что люди не храпят.
2: Сидят дома, все.
0: Не, ну там беззвучный храп, сопение. Вот это Артур.
2: А свистить еще?
0: А вот Саша была. Саша проверила.
1: Я не могу сделать.
0: Сейчас это не всем было видно, только тем, кто смотрит трансляцию. Саша очень аккуратно.
1: Мне не удалось. Вот как? Я бы не разблокировала.
2: Ты не умеешь храпеть? Подожди.
1: Вот так.
2: Ну, еще раз. А как хрюшка делает, Саша?
1: А изобрази.
2: Ну, давай сначала. Как делает собачка?
1: Гав-гав.
2: Как кошка?
1: Ну, все.
0: Что за игры? Так, ладно, переходим к теме. Хотя вот такие навыки разговора на языке животных пригодятся во время нашей сегодняшней темы. Чем я похож на своего домашнего питомца? Будут рассказывать наши слушатели. Саша, я вот, судя по твоему выступлению, гаву, мяу и хрю-хрю, не очень ты похож на домашних питомцев.
1: А почему
0: и тем не менее, расскажи.
1: У меня, мне кажется, похож. У моих родителей есть собачка-питомец, Йорк. Зовут ее Бусинка.
2: Зовут его Том.
1: Зовут Бусинка. И, в общем, когда я приезжаю домой, всякий раз я чувствую некоторое единение с ней. Во-первых, она всегда за мной ходит. Спит, только
2: тебя
1: со мной.
2: Не обижают, как папа, что? Или как мама, или что, или как ты?
1: Как подружка.
0: Не обижают, что таких собак называют собакосодержащим продуктом?
1: Я такого...
0: Не слышала.
2: Хорошо, она залает на тебя.
0: Гав.
1: Ну, в общем, мы похожи с Бусинкой некоторой своей зашуганностью. Она в целом очень позитивная собака, в целом, как я, возможно. Но если вот меня как-нибудь испугать, даже если я буду знать, что меня пугает...
0: Будет гроза, если, например.
1: Ну, я передергаюсь.
0: Забьешься куда-нибудь?
1: Да, и Бусинка также, она очень сильно передергивается, очень похожа на меня. Вот, если ей сделать бу, например.
0: Син.
1: Ка. И она будет бояться и вот так дрожать. И я тоже буду так же делать. Вот, поэтому мы с ней немного пришли.
2: Вы созвоните с ней?
1: Ну, когда родителями общаемся, они могут трубку передать.
0: Где мы родителями общаемся? В смысле, твои родители с ее родителями? Родителями общаемся.
1: Когда я общаюсь со своими родителями, они могут передать трубочку Бусинке.
0: Где Буся? Она так, гав.
1: Я ей гав.
0: Да, Артур, ты на каких-то домашних питомцев похож?
2: Да не знаю, мне кажется, нет. Надеюсь, что нет. На черепаху похож?
1: Да.
2: Так, хорошо.
0: Тормозишь все время.
1: Нет, на черепашку. Если тебе панцирь большой сзади, у тебя милое лицо, как у черепашки.
0: Выкрутилась, Саша, да?
2: У черепах у всех милое лицо. Видели галапагосскую черепаху, которая поедает арбуз?
0: Очень милое лицо.
2: Боишься подойти к такой. А какая мультяшная черепаха есть? Ну, кроме вот Рафаэля, Микеланджело, Донателло и Леонардо. Точно, черепах Тортилла есть, я знаю. Но у него большие такие очки.
0: Еще которая, помнишь, львенок и черепах.
1: А теперь ты меня покапай.
2: Ну там черепаха похожа на консьержку, по ощущениям.
0: Ну она и есть там консьержка.
2: Я не ассоциирую себя с такой черепахой, наверное. Хотя вот у меня в подъезде есть, кажется, мужчина, и у него два мопса. И вот выражение лиц и этих мопсов, и его всегда очень соответствующее, одинаково. То есть он такой об этом. Есть ощущение, что все хозяева мопсов, они вот...
0: Именно мопсов.
2: Может быть. Не знаю. Ну, кстати, вот мы в самом начале пытались хрюкать и изображать храп. В целом мопсы же не всегда храпят, как будто.
0: Да.
1: Их жалко. У них какое-то тяжелое дыхание, как будто они немного болеют. Избыточный вес чувствуется в них.
2: Они не всегда, кстати, избыточный вес. Они есть миниатюрные такие, маленькие мопсики.
0: Ну, это просто потому, что они короткоморды. Я забыл, как называется. Есть умное слово.
1: Приплюснутые мопсы.
0: Спасибо. Именно на латынь. Да, спасибо за эту латынь в нашем эфире. Вот. И там просто у них по-другому использован, да, этот носоиспускательный аппарат.
2: Антон, давай так. Да. На какого домашнего питомца ты бы хотел быть похожим?
0: Вот хотел бы?
2: Да.
0: Ну, на какое животное я бы хотел быть похожим?
1: На кота ты похож.
0: Спасибо, Саш. А ты на черепаху. Друзья.
2: Я даже не знаю, как ответить тебе. Я черепаха. Лишенный вообще.
0: Просто медленно отползает. Друзья, расскажите, чем вы похожи на своего домашнего питомца? Не случайно ведь говорят, да, что действительно очень часто, как минимум, владельцы собак похожи на своих питомцев. Вот расскажите, кто у вас, не обязательно собака, чем вы похожи внешне, по характеру, повадками, привычками. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете записать текстовое сообщение или голосовое. Отправляйте туда, где вам привычно и удобно. Например, можно сделать это в сообществе Европы Плюс в ВК.

0: обсуждаем сегодня тему, чем я похож на своего домашнего питомца. Сообщение Альбина пишет: у меня собака. Мы обе любим спать и кушать. Ну, слушайте, тогда получается, по сути дела, все работающие люди, особенно у кого есть дети, студенты все и школьники, все похожи на собаку Альбины.
1: Интересно, что за порода? Ведь многие собаки, наоборот, шустрые, активные, а вот это такая, либо уже пожилая собака.
0: Да, какая Альбина у вас порода, которая только спит и ест? Что это за порода?
2: Собака-альбинос.
0: Просто почему?
2: Ну, почему нет?
0: Собака-альбатрос. Собака-вальдшнеп.
2: Ну, Альбина, альбинос. Так, а вот такое сообщение. У меня есть два мейн-куна. Взрослый кот и маленькая Бонита. И мелко очень бешеная. Везде носится. Постоянно лезет в тарелку взрослого. А он весь такой спокойный, уравновешенный, умный. Смотришь на них и понимаешь, что мелкая похожа на тебя, а на взрослого кота точно должен быть похож мой будущий муж. Мой будущий мужчина, который будет терпеть мой активный характер.
1: Вот уже есть прообраз.
2: В виде кота.
0: Носите с собой, да, фото и несколько видео этого кота и мужчину сравнивайте.
2: Так. Ага, с тем, что нет. Ну, условно, мейн-куны, кстати, похожи на мужчин некоторых. Есть даже один актер такой.
0: Склокоченный?
2: Американский, да, который прям вот один в один мейн-кун. Наверное, не помню, как его зовут. Ну, мейн-куны, они такие суровые, они так смотрят на себя, как коллекторы какие-то. Типа, бабки есть? Гони давай. Быстро.
0: Значит, мейн-куны похожи не на человека, а на коллектора.
2: Получается так.
0: Да.
2: А коллектор не человек.
0: Но в некоторых ситуациях. Телефон звоночек.
2: Так, Анастасия дозвонилась, расскажешь свою историю и схожести. А нет, Анастасия, вот только что была и все.
0: Так, сорвался звонок, тогда сообщение от слушателя. Дани пишет: моя собака обожает знакомиться со всеми, кто приходит к нам в гости. И я такой же абсолютно. Мы оба можем первым делом подойти к человеку, которого видим впервые, и начать общаться. А если кто-то остается у нас ночевать, мы с собакой оба ходим за ним по квартире, проверяя, чем он там занимается.
1: Очень, кстати, похоже на Йорка.
0: Ну вот, ходит и проверяет, да, все время?
1: Да, и очень дружелюбный.
0: А он просто проверяет или он потом идет к хозяевам и рассказывает? А вот, знаете, что он там?
1: Ну, обычно так, потом к хозяевам.
2: Ну, вот это постелили в гостиной. Проблема, наверное, да, когда у тебя животное слишком коммуникативное.
1: Дружелюбное.
2: Да, оно ко всем подходит. Ну, потому что мало ли какие есть негодяи.
0: А, в этом смысле, что слишком доверчиво.
2: Угу.
0: Да. Ну, в принципе, собак, которые серьезных пород, раньше многих собак там с кинологом воспитывали, их воспитывают, чтобы из чужих рук никогда не есть. То есть, условно, овчарок, каких-то других служебных собак, их на это специально воспитывают. А, друзья, расскажите, чем вы похожи на вашего домашнего питомца, кто у вас живет и как вы внешне похожи, внутренний характер. Может, вы именно по каким-то критериям подбирали под себя похожего на себя питомца. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Чем похожи на своих домашних питомцев наши слушатели? Сами они про себя рассказывают. Вот Павел, например, пишет: у нас в семье есть собака породы Джек Рассел Терьер. Как все знают, эта порода очень активная. Ну, если вдруг кто-то не знает, Джек Рассел Терьер — это из фильма «Маска». Ну, вдруг, если кто-то не в курсе. А, порода очень активна, и моя супруга очень похожа по поведению на нашего питомца. Она такая же активная, она постоянно в движении. То занимается спортом, то гуляет. Много при этом нахаживает. В день по 30 тысяч шагов.
1: Ого.
0: 30 тысяч шагов — это что, получается?
2: 3 дневных нормы.
0: 15-20 километров. Ну, в зависимости от высоты жены.
2: Да много-много.
0: Да, и длины ног. В общем, на месте жена не сидит. И тем самым нас дочерью подбадривает, и мы находимся в прекрасной физической форме.
2: Ну, справедливости ради, надо заметить, что люди, которые не ходят и такие, знаешь, домоседы, они не заводят себе Джек Рассел Терьера, зная, какая это собака активная, что им надо ходить, бродить, бегать.
1: Вряд ли.
0: Джек Рассел? Ну, нет.
1: По дому будет носиться просто.
0: Ну, нет, да, он может. То есть, это не значит, что он стал пассивным.
2: Да, я знал много историй, когда люди вот так вот, не зная породы собак, берут ее себе, заводят и понимают, что ее не вывозят. Потому что она какая-нибудь там охотничья, и нужно много бегать, какие-нибудь удивляли.
0: Он нам порвал диван,
2: я устал в 6 утра просыпаться и много с ним ходить. Что за такая дурацкая собака, говорят они.
0: Про своих собачек. Друзья, вы расскажите про своих собак, кошек, крысок, попугайчиков, про своих домашних питомцев. Расскажите, кто из ваших домашних на них похож и чем именно. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Хей, народ! В Регина

Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
4: Звони. 745-6565.
5: Код Москвы 495.

0: Чем похожи наши слушатели со своими питомцами? Сообщение от Натали. Мои кошки болтливые, прям как я. Иногда они целые истории рассказывают своими бесконечными мяу. А когда я спорю с Девон Рексом, это ж, наверное, такая...
1: Девон Рекс?
0: Да, Девон Рексом. Шкодой, последнее слово всегда за ней. Это условно лысая уходит и такая из-за угла мне. Мяу. И ушла. И это мой приемчик, который я применяю к спору с мужем.
1: Значит, так это было мяу, Антон. Это было мяу.
0: Зависит от спора иногда. Мяу.
1: Типа, ой, ой, все.
2: Многозначное мяу.
0: Мне понравилась формулировка «условно лысая». Надо взять на вооружение с возрастом.
2: Но она, кстати, такая гладкошерстная, прилизанная.
0: Условно лысая. Условно лысая. Многие мужчины так говорят. Что это? Я
1: условно лысый. Знаешь, когда у тебя есть такой чуб небольшой, ты прикрываешь лысину свою.
0: Зачесываешь на бок.
1: А как только ветер, ты лысый. Когда
0: уже без
1: штиль,
0: условно.
1: Ты условно лысый. Да. Очень удобно.
0: Телефонный звонок?
1: Да, Евгения дозвонилась. И вот мы недавно рассуждали по поводу того, что Джек Рассел, собака такая, да, безумно подвижный.
0: Да.
1: А Евгения готова поспорить с этим. Жень, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Евгения.
3: Добрый вечер.
0: Ну, удивите нас. Неужели у вас спокойный Рассел, Джек Рассел?
3: Да, на самом деле она активна только когда мы предлагаем ей эту активность.
0: Так.
3: Если мы присели, она ложится рядом, спит. А в 9 часов вечера смотрит на нас недовольно, если мы шумим, свет не выключаем.
0: Может быть, вы взяли сразу 152-летнюю собаку?
3: Нет, двухмесячную.
0: И всегда она такая была просто. Но я тоже слышал, что Джек Расселов обязательно нужно выгуливать, чтобы их внутренняя энергия находила выход.
2: Да, по сколько часов вы гуляете?
0: Да.
3: Не часами, конечно. Ну, минут 15-22 раза в день. И ей хватает, она носится. Да, да. Ну, она носится, конечно, и со всеми общается, очень общительная.
0: Жень,
3: Ну, ей 4 года, она всегда такая была.
0: Ну, такая
3: это характер.
0: Молодая, Женя. И расскажите, кто в семье больше всего похож с вашим Джек Расселом?
3: Ну, то, что она спит, это на мужа, наверное, постоянно спит.
0: А то, что общительный, это на вас, вероятно, да?
3: Ну, да, ну я же вам дозвонилась.
1: А любите ли там сериал на НТВ смотреть, знаете, просто вместе с мужем на диване?
2: Сериал «Пес» какой-нибудь.
1: «Пес».
3: Ну, а она очень, это, она любит комиссар Рекс, или как называется собака, овчарка. Она, когда бежит, она тоже начинает с ней, ну...
0: Лапка, да. Серьезно?
1: Слушай, а вот маску вы не смотрели со своей Джек Расселкой?
0: Да, чтобы тоже она...
3: Нет, надо посмотреть.
0: А попробуйте, вот как она отреагирует на собаку. Она вот на улице, когда встречает Джек Расселов других, она лучше реагирует, чем на собак других пород?
3: Она с годами стала как-то на собак реагировать, как на добычу. Она из-за угла наблюдает, в лёжку ложится и как будто охоту на них ведет.
0: Она потом выскакивает из-за угла, или она так и продолжает лежать и вести
1: наблюдение?
0: У нее такая...
3: К сожалению, она выскакивает и нападает. Поэтому такая...
2: Может, ей активности не хватает?
3: Гроза.
1: Дерзкая, они же, ну, в целом, Джек Рассел, ну, миниатюрные собаки, не очень большие.
0: А может, как раз вот эта энергия у нее выплескивается через...
1: Махач, суеты навести охоту какую-нибудь,
0: да? Она такая, вот бы сейчас Алабая встретилась. Что-то у меня такое настроение, думает она. Евгения, спасибо.
3: Я боюсь этого.
0: Алабаи пусть боятся. Спасибо вам большое, Жень, за звонок. Друзья, расскажите, чем вы похожи на своего домашнего питомца, кто, какое животное у вас именно живет, и кто из домашних, или вы конкретно, и чем похожи. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения. Пожалуйста.

0: I'm the bad guy. Duh.
1: Это Билли Айлиш, Bad Guy. Друзья, обсуждаем сегодня, чем вы похожи на своих домашних питомцев. Можете нам рассказать по телефону, позвонить, можете написать текстовое сообщение. А прямо сейчас, Nice Guy. Артур, тебе слово. Это Rush.
2: Артур, в тему.
3: А помните, недавно было сообщение про болтливых кошек?
1: Да.
3: И тут недавно случилось исследование века. Ученые изучили, как кошки реагируют на мужчин и на женщин. Насколько часто они болтают с мужчинами и насколько часто с женщинами.
1: Так.
3: Сразу спойлер, мужчины победили в этой битве, в этих баталиях.
4: Это именно кошки, не коты?
3: Ну, просто домашние кошки. И коты, и кошки.
1: Победа одержал тот, с кем больше разговаривают, с кем меньше.
3: Наверное, да. Это победа считается.
1: То есть с мужиками болтают больше кошки.
3: Да, в общем, исследователи из Турции выяснили, что домашние кошки встречают мужчин-хозяев куда более разговорчиво, чем женщин. Они анализировали сотни разных видеозаписей, и этот анализ показал, что питомцы мяукают почти в 2.5 раза чаще, когда в дом заходит мужчина, чем когда заходит женщина.
4: Может, они жалуются на него?
1: Да, есть нюанс. Мы не знаем, что именно они говорят. Что ты пришел? Ты почему так поздно пришел? Где деньги? Че опять сел за телевизор? Иди помойся сначала.
3: Ну, вообще, авторы этого исследования предположили такое необычное объяснение. В общем, по их мнению, мужчины реже вступают в эмоциональный контакт с питомцами, то есть они реже самостоятельно инициируют какое-то общение, и кошкам этого не хватает. Поэтому, как только они видят, что мужчина зашел, надо срочно с ним поболтать, провоцировать, чтобы он хоть как-то обратил на себя внимание. А девчонки, мол, и так они там и погладят, и еще ничего сделают. Поэтому что с ними болтать? Они уже свои, они уже прикормленные. А вот этого усатого, волосатого, бородатого, надо что-то с ним делать, охмутать как-то, поговорить
1: интересно.
3: С ним.
1: Это интересная история. А вот у кого есть кошки, напишите, действительно ли это так, и кто живет там в семье, где есть и мужчины, и женщины, на кого более болтливо. У меня у сестры очень разговорчивая кошка, но у меня есть ощущение, что она невероятно недовольная всегда. То есть она всегда
4: она
1: всем...
4: Она с тобой только разговаривает?
1: Она со всеми разговаривает. Мне, конечно,
3: с бабушками на скамейке рядом.
1: Да, выпрыгивает, выходит. Да-да-да. Если вдруг там сестра долго отсутствует, кошка ей как будто выговаривает за это отсутствие. И всегда, когда вот там приезжаешь, например, она просит покормить кошку, когда в отъезде, и ты приезжаешь, она на тебя начинает ругаться и подставляет спину, что ты ей чесал, ты ей чешешь спину, и она недовольна тебе, продолжает выговаривать.
3: У меня такая же кошка
1: за
3: была.
1: За сестру.
3: Причем это кошка моей жены, то есть не моя, не я ее заводил, но тем не менее она ко мне ходила больше ласкаться и больше со мной общалась, и тоже мне выговаривала вот эти небольшие
1: тебя, наверное, отсутствия что-то какие-нибудь. А ты даже не знаешь, что именно она тебе типа, знаешь, твоя-то, между прочим. Друзья, расскажите про своих домашних питомцев. Чем именно вы похожи с ними? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
0: Это
5: прогноз погоды.
6: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
5: Реклама.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.

0: Залетай.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Чем я похож на своего домашнего питомца? Наша сегодняшняя тема. Так, сообщение, которое требует некоторой расшифровки. Наша слушательница пишет: мы батонимся на пару в дождливую погоду. Моя пёся очень это дело любит.
1: Пёся.
0: Красиво. Моя пёся.
2: Ну, батонимся, видимо, лежим, как батоны.
0: Ну, я тоже подумал, как вот они вот...
1: Ну, вряд ли что-то активное подразумевается по словам
0: «батонимся». Не знаю.
2: Лежим в кровати, как будто бы. Такое сообщение. У меня собака — королевский пудель. Уже взрослый парень. Когда его выбирали, показался паенькой и очень спокойным мальчишкой. Забрали его домой. Оказалось, что это самый активный и безумный пес на свете. Он, как и я, не может сидеть на месте. Постоянно ходит за мной. Ему все время что-то надо. Вместе занимаемся спортом. Agility. А еще люди вместе беситься и играть в догонялки по квартире. Agility — это, в общем... кинологический вид спорта.
0: Мы это свое уже agility. Кинологический вид спорта.
2: Да, это когда ты с собакой, получается, бегаешь.
0: А там какая-то специальная дистанция.
1: Полоса препятствий, скорее всего.
2: Да, полоса препятствий. И ты параллельно собакой тоже в спорте.
1: Ну, королевский пудель, конечно. Концов. Елена писала: у меня Йорк. Девочка 10 лет. Вылитый я. Шерсть хорошая. Толстенькая. Зуб хороший. Аппетит чудесный.
2: И хвостик еще, наверное.
1: Кстати, так много хозяев йорков звонит. Судя по всему, это самая популярная порода, да, городская. Люди идентифицируют собой.
0: Но мне кажется, она просто не очень сложная в обслуживании.
1: Йорк-то?
0: Ну да.
1: Не знаю, мне кажется, они, наоборот, такие капризные подобные
0: Нет,
1: породы.
0: Нет, ну в смысле, с ней даже не обязательно гулять, по-моему. Там у Йорка это же вообще вот маленькая такая,
2: вот,
0: да?
2: Вот у моих родителей. Йорк-терьер.
1: Собака, чья шерсть, она не похожа на собачью шерсть, да? Она даже, волосы. На нее аллергии, кажется, нет.
2: Она даже не попадает. Нет линьки.
0: Обалдеть.
1: Ну что это, Антон, мы нашли тебе идеальную собаку.
0: Не-не-не-не-не.
1: А по-моему, Манулова собака Йорк.
0: Да ты что? Вот у кого надо спрашивать. Но у нас другой телефон.
1: Мария дозвонилась.
0: Здравствуйте,
1: Алексей. Мария, добрый вечер.
0: Мария.
2: Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, добрый вечер. Про Линку мне есть много что вам рассказать, потому что у меня таски.
0: О, ничего себе.
3: Правда, я, конечно...
0: Так, ну рассказывайте. Во-первых, ваш хаски на кого больше всего похож? Или вы чем на вашего хаски стали похожи или были?
3: Ой, мы с моей подружкой вообще очень похожи, потому что мы обе любим зиму.
0: Так.
3: Нам очень нравится снег. Мы прям ждем, когда закончится вот эта вот слякость. Ляжет белый снежочек. Мы с ней очень любим зимние виды спорта. Мы с ней с удовольствием гоняем на лыжах. Вот, с удовольствием гоняем на даче на санках. То есть я могу ехать на санках с горы, она бежит за мной, тоже в диком восторге.
1: Мария, простите, а технически на лыжах прогулки как проходит собака? Ну вот вы на лыжне, например, да, у вас есть лыжи, а она вот по сугробам вот так вот рядом?
2: В ботиночках.
1: Или сзади?
3: Нет, мы с ней спортсменки, то есть у меня есть специальное снаряжение, так. У нее шлейка, нас соединяет потяг, и у меня тоже специальное крепление, то есть я прям прикрепляю к себе собаку, она меня тянет.
1: Это не вы катаете на лыжах, это собака вас катает на лыжах.
3: Ну да, то есть на самом деле такой сачкующий лыжник, она меня тянет, а я так...
1: Батоните, короче, на лыжне, да, как бы сказали некоторые наши слушатели.
0: Так, а еще что?
3: Да, еще по характеру мы тоже с ней похожи. Я вообще замечаю, что на самом деле хосятники — это какая-то отдельная группа людей, которые такие веселые. Ага. Мы видим друг друга издалека, и такие улыбчивые, доброжелательные, привет-привет. То есть прям такие же в точности, как наши пёсели.
0: Да, слушайте, ну а не сложная собака? Все-таки она и достаточно крупная. Вот вы говорите, и Линька, будь здоров, там же у нее шерсти столько, что на 18 собак хватит, йорков.
3: Это правда, но мы нашли способ, мы ее вычесываем, а потом мы мастерим всякие изделия из собачьей шерсти. Вот, например, у меня у бабушки есть и пояс из собачьей шерсти, и наколенники из шерсти нашей собаки. То есть все в дом, все идет в хозяйство.
0: А вам надо сделать фигурку в полный рост хаски из шерсти хаски, мне кажется. Вот ваш хаски удивится. Да, спасибо большое, спасибо за звонок. Так, да, ну, хаски — веселая порода. Друзья, расскажите, чем вы похожи на своего домашнего питомца? Кто у вас? Кошка, собака, хомячок? Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс.

0: Второй у меня пес лабрадор, как и я, веселый, любит папочку. Но бывает еще такое настроение, когда не особо хочешь с кем-то разговаривать. И в этом на меня похожа кошка. Точнее, я на кошку похож. Да, она вообще не назойливая, в принципе, как я. Единственное, что нас различает с песом и кошкой, они черные, а я нет.
1: Я правильно понимаю, что наш слушатель скорее кошкодор?
2: Ну да.
1: Лабракот.
2: Кошкодор.
3: Да? Это пес.
1: Ну, потому что он и на лабрадора похож своей такой вот дружелюбностью, но при этом иногда нелюдимый, как кот.
2: Может быть. А я сейчас вспомнил, что есть еще порода лабрадудель, кажется.
1: Есть такая.
2: Да? Смесь лабрадора и пуделя.
1: Да, да. Но они очень дружелюбные. Они похожи. Это, по-моему, вот эта порода похожа прям на плюшевую игрушку.
2: Да, да, да, я понял, о чем речь. Большие такие невероятные.
1: Да, есть маленькие, это, по-моему, мультипу, а лабрадудли, по-моему, покрупнее. Сейчас собаководы нам накинут, конечно.
2: О, кстати говоря, по поводу еще вот этих разных скрещений. Вот недавно слушательница и рассказывала про своего хаски. Я еще видел однажды, прям своими глазами, помски. Это смесь, да, померанского шпица и хаски. Это так необычно. У тебя маленький шпиц бегает, но у него разные глаза, гетерохромия. И он в окраске хаски, думаешь,
3: вау.
2: Ты кто вообще? Это прикольно.
1: Да, друзья, расскажите про своих домашних питомцев. Чем вы на них похожи? Может быть, вы подбирали себе собаку, как многие владельцы собак подбирают собак, похожих на себя внешне. Может быть, вы тоже подобрали какую-то. Вот расскажите, что у вас за порода. Может быть, это вообще касается не собак, не кошек, а каких-то необычных животных. Тоже можете рассказать. Звоните нам по телефону. Пишите текстовые сообщения, записывайте голосовые, можете закинуть голосовые в личные сообщения в сообщество Европа Плюс в ВК.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя есть вкус.
7: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
8: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на magnit.ru/partie. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутантер, УГРН 10-22-315-98-549. Краснодар, улица имени Иваневского, 185-6+.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
10: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
11: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
14: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
15: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
16: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, чем мы похожи с нашими питомцами. Сообщения от наших слушателей, ну, понятное дело, больше всего историй рассказов про собак и про кошек, но не только. Вот, например, такое. Алла пишет: «У нас дома декоративный кролик Василий». Это прекрасное имя для кролика. «Заводила Василия я, а в итоге кролик стал питомцем мужа. Они вместе пьют пиво на выходных».
1: О, ну, Василий компашка. Уйдет.
0: А муж, интересно, говорит, он: «Да что вы знаете об одиночестве? Я по выходным пиво с кроликом пью».
1: Бедняжка. Вот такое сообщение. «У меня беспородная кошка, подобрали. Лиза, похоже, мы тем, что если бы у меня не было обязательств, то мы с ней бы вместе одинаково ели и остальное время спали. Когда меня бесит, я громко говорю ей: Элизабет. И все, она царица, лапку на лапку, как будто не она что-то сказала, и орала дурниной. И еще любимая команда — Лиза чесаться. Она любит это дело».
0: А она приходит чесаться,
1: видимо,
0: да?
1: Видимо, да.
0: Или Лиза чесать?
2: Лиза чесать.
0: А вот непонятно, про какого питомца Елена написала. У нас же вопрос: чем вы похожи со своим домашним питомцем? И Елена честно написала: стальной хваткой. Тут ам, непонятно, да. Удав, анаконда, питон.
2: Дома так, живет. А Светлана вот такое сообщение написала: «Мы с моим французским бульдогом Буси очень добрые и общительные. Поэтому знаем всех окрестных собак и их хозяев. А еще я неосознанно покупаю одежду для гуляния под ее окрас. Вау. Поэтому на улице мы смотримся очень гармонично».
0: Ну.
1: А так получается ограниченный выбор.
2: Ну, французские бульдоги, они обычно черные, кажется, нет?
0: Не знаю.
1: Мне кажется, такие пепельные.
0: Бежевые.
1: Да? Бежевые? Ну, кажется, серенькие.
0: Ну, не знаю, такие Pinterest бульдоги.
1: Да. То есть ограниченный выбор одежды получается. Он же не меняет окрас.
0: А тебя не смущает, что Буся тоже? То есть, вероятно, бусинка. Не многовато ли бусинок?
1: Мне кажется, распространенное имя такое.
2: Бусечка.
0: Да, собак. Ну, да. Да, напишите полное имя бусинка у вашего бульдога. Бульдожки.
2: Бусидо. Она японка. Катя написала такое сообщение: «У нас питомец похож на нас. Наша крыска», это крыса, «прошла турбоэволюцию. Она еще с мелкого возраста всегда стоит на задних лапах, а не на четырех. Даже шагнула пару раз, держась за клетку лапкой. Иногда кушает гаммарусов, чтобы это не значило, как мы чипсы, например. Просто берет лапкой и в рот».
0: Это благодаря вам, то есть вы при ней тоже ходите держать за стену, лапкой в рот, чипсы. Оп, смотри на нас, вот так вот надо.
2: Да, так, у нас есть голосование. Чем вы похожи на своих домашних животных? Варианты есть такие: да прям внешне похожи. Если вы действительно какие-то различаете, глазки одинаковые, может быть, строение тела вдруг, а пузик такой же.
0: Фигурой
2: почесать хочется, ну, бывает такое, да. Активностью дальше, ну, или пассивностью туда же, да. Если вы, например, там любите полежать, либо любите гулять. Предпочтениями в еде. Возможно, у вас одинаковый режим, встаете в одно и то же время и ложитесь так же. Характером. И последний пункт: ничем не похоже. Ну, может быть такое. Или не может быть такое.
0: Но не может, но пусть будет такой пункт. Пусть будет такой пункт, проверим. Голосование, итоги голосования подведем в конце часа. Можете, друзья, рассказать, не только проголосовать, но рассказать чуть подробнее, чем вы похожи со своими питомцами, внешне, внутренне, характерами, повадками. Опять же, фигуры, вот как предположил Артур. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Это Тедди Суимс в нашем эфире. Обсуждаем сегодня тем домашних питомцев. Расскажите, друзья, чем именно вы на своего питомца похожи. Возможно, очень необычный какой-нибудь экзотический питомец. В чем сходство в вашем случае? Звоните, пишите. А прямо сейчас рубрика «Саша».
1: Это Раш. Саша. В тему.
2: Не только мы задаемся вопросом, похожи ли мы на своих питомцев, но еще ученые задались этим вопросом. Они не просто болтали, они выяснили, пришли к результатам. Сказали, да, действительно похожи. Существует связь между длиной волос у людей и длиной ушей у собак, которые люди выбирают.
0: Волос у людей и ушей у собак?
2: Да.
0: То есть у длинноволосых женщин спаниеты?
3: Подожди, а у каких-нибудь там, ну, парней таких краткостриженных, например, да?
0: Ну, у них стафы.
2: Да, с коротенькими ушками.
0: Були, питбули.
2: Вот, именно так. Заметно также сходство хозяев в области глаз. То есть, получается, голубоглазые выберут, например, хаски или колли, например, голубоглаз.
0: У колли есть голубые глаза?
2: Да, бывает.
0: Серьезно?
2: Бывает.
3: У Николая?
2: Помимо глаз, также есть положительная корреляция между индексом массы тела и избыточным весом у людей. Ну, то есть, если пухленькая собачка, то и человек, скорее всего, тоже.
3: Ну, подождите. Выбирают же, как правило, еще ну, щеночком, там уже не пухленький, такой еще маленький.
2: Ну, по образу жизни.
0: Ну, нравится. Ты толстячок, и тебе нравятся вот такие кургузы, которые такие бегут, переваливаются.
2: Да. Я, конечно же, задалась вопросом, если бы вы родились с собаками, то какими? И вместе с чатом GPT...
3: Сутулами. Вот такая фигня собачка в Краснодарском крае, да.
2: Мы разогнали эту темку, в общем, и получили вашу породу с пруфами в виде картинок. В общем, Антон, у нас обладатель элегантного... А, нет, это Артур. Антон у нас такое? Обладатель короткой стрижки, образительных усов и дружелюбного взгляда. Он определенно похож на пшеничного бордер-терьера. Антон, это ты. Английская порода небольших охотничьих собак.
0: Включайте скорее трансляцию, у кого есть возможность. Там пшеничный бордер-терьер. Пшеничка.
2: Выведенный, в общем...
3: Пшеничный, нефильтрованный, Антон.
0: Он сидит в моей худи.
2: Да, это твоя худи, это ж ты.
0: Или только моем.
2: Ты собака. В виде собаки. В общем, он выведен для охоты.
3: Никогда еще так мило не говорят, ты собака.
0: Я такой, когда не выспался и не побрился.
2: Выведен для охоты на лис, барсуков, куниц. Очень жизнерадостные собаки, которым требуется не менее 2 часов активного выгула в день.
0: Это правда?
2: Ты любишь
0: погулять? Конечно, меня надо выгуливать.
2: И охотиться на кого-то.
0: А на куниц.
2: На куниц. Отлично, значит, все. Значит, все.
3: Почему? Из всего разнообразия.
0: Саша, спасибо. Я-то тут причем? Это Саша сказала.
2: Дальше у нас Артур. Артур у нас носитель элегантного темного облика.
0: Так.
2: Обладатель выразительных черт лица. Очень похож на добермана Пинчера. Это крупная служебная собака с короткой шерстью.
0: Как будто агрессивный наш-то не такой.
2: Отличичным телосложением. Энергичный, уверенный в себе. Вот это вот получается не злость его, а именно уверенность в себе.
0: То есть я агрессию подумал, что это ЧСВ просто.
3: Где-то должна быть глюкоза здесь, ощущение мне.
0: Она тебя держит за поводок, просто на карточку не попала, на фото.
3: И она занята на брови.
2: Эти песели также очень преданы семье, но проявляют настороженность с незнакомцами. Вот типичная наша.
3: Вот если прищуриться вот так, похоже на Бэтмена вообще в целом.
2: У тебя, кстати, тут прическа. Я не смогла ее убрать, вот у тебя с прической.
3: Тот тоже прическа, между прочим, здесь есть.
2: Ну, кстати, его чуб, да.
3: Да, чуб. Чуб-чуб.
0: И чупс.
3: Да, ну так и просит, когда барбишопы. Мне просто чуб.
2: Дальше у нас Костя. У Кости умный, всегда слегка озорной вид.
0: Озорник.
2: Характерный для бордер-колли, только что вернувшегося из долгого похода. Это собака с потрясающими умственными способностями и большим сердцем. Ласковая,
3: тоже приветливая. А мне покажи, а у него тоже причесон.
2: Компанийская.
3: Вот это чуб, я понимаю. Да.
2: И отличительная черта, значит, у нас бордер-колли — это движение и плавная легкая поступь.
0: Бордер-колли — это же которые пастуши, да? Которые очень умные, вот так вот сгоняют. Я смотрел видосы.
2: Да, невероятно умные, своей легкой поступью всех сгоняют.
0: Наш один Костя может огромную кучу овец спасти. Один?
2: Да.
3: Да.
0: А если еще будет какой-нибудь друг бордер?
2: А я, в общем, похожа на таксу. У меня длинные волосы, и вот меня сделали с длинными ушами. Так что вот такие мы собаки.
0: Саша, вот перед тем, как он тебе выдал вот такую твою фотографию, ты ему давала, сделай меня более милой, симпатичной, как будто из мультика.
2: Над вами я работала. Сложнее всего было над Артуром.
3: Ребят, мы щенячий патруль.
2: Для себя с первого раза, да.
0: Ой, друзья, расскажите, на какого домашнего питомца похожи вы и чем именно? Может быть, тоже исключительно внешнее сходство, может быть, внутреннее. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: чем похожи наши слушатели и их домашние питомцы, Ирина рассказывает. У меня собака породы Толлер. Знаете такую породу? А я даже погуглил.
1: Что-то высокое?
0: Погодите.
2: А слово тол?
0: Нет, это новошотландский ретривер. Не спрашивайте, почему Толлер. Короче. Значит, такая вот порода. Зовут Байрон. Если это новошотландский, ну понятно. Яркая внешность. Занимается спортом. Очень воспитанный, дружелюбный. Но четко знает свои границы. И нарушать их не позволит. С чувством собственного достоинства. Ну, прям как я, пишет Ирина.
2: Ну, лучшее качество вобрал в себя.
0: Да, меняет роли в зависимости от ситуации, места и людей вокруг. И я такая же. Например, на даче он прекрасно охраняет и никого не пустит на территорию. Дома ласковый, а среди друзей свой парень.
2: Мне кажется, многим людям даже нужно поучиться у этого пёселя, да, у Толлера.
0: Mm-hmm.
2: Такое сообщение. Я, Наташа, у меня французский бульдог Иви. Мы с ним схожи тем, что любим дурачиться, бегать, а еще тем, что страдаем от множества видов аллергии. И, конечно, тем, что любим друг друга больше всех на свете.
0: Это что за животное?
2: Это французский бульдог.
0: Аллергик?
2: Аллергик.
1: А на что не аллергия? На еду какую-то?
2: На березу, может.
0: А как проявить? Тоже сопли? Тоже льет из носа? Как
2: возможно, из... чихи.
0: Ну, а как, представляешь? Ну, то есть человек может высморкаться, там, угу, собрать платком сопли.
2: Угу.
0: А у бульдога, у него мало того, что слюни по всей квартире, наверное, вот это гирляндами висит, еще и сопли?
2: Ну, так и у хозяева тоже. И они как бы на одной сопливой волне.
0: А еще они же эти короткомордые бульдоги, и он вот так вот нечем ему. У него нос-то коротенький, поэтому...
1: Зато он, знаешь, как элегантно мог высмаркиваться.
2: Одной лапой.
1: Там просто как из краткосволки какой-то.
0: Закрывая одним пальчиком одной лапки. А телефонный звонок у нас.
1: А Елена дозвонилась, расскажет свою историю. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Елена. Расскажите про ваших питомцев.
3: А я вообще хочу сказать, что по этому вопросу я как эксперт, да, потому что у нас дома живет на постоянной основе одна собака, шпиц, периодически второй шпиц заезжает, еще есть у нас два кролика, есть кот и еще есть черепаха.
0: Вот
3: черепаха не маленькая, монетка, а прям уже такая... Монетка. Ценная
0: торсила. Лен, а вот расскажите, давайте начнем с черепахи. Вот Саша вначале сказала, что Артур, наш Артур похож на черепаху. А ваша черепаха похожа на кого-то?
1: На меня.
0: На Артура? Или на кого-то из домашних, да, и ваших?
3: На самом деле такой актуальный вопрос, потому что я когда слушала ваш эфир, как раз таки наткнулась на такую мысль, думаю, а на кого же похожа моя черепаха?
0: Ну.
3: И мы вот все-таки с дочкой определились, что черепаха у нас похожа на папу. И наш папа ее принес, мы еще вырастили, а она такая крупненькая, лысенькая и такая кушает и спит. Поэтому все замечательно, питомец точно похож.
0: С большой любовью к отцу.
1: Сухопутная, да, черепаха? Насколько она большая? Вы так говорите, что она прям тортила такая. Размеры, габариты сравнимы
3: с чем? Она прям большая. На самом деле, ее когда заводили, у нее сложная судьба была, потому что мы ее забрали. Угу. Она была маленькая, не росла, ей было уже года три, и она реально такая, как монетка была. Знаете, как продают, детям покупают до магазина.
0: Так.
3: А в конечном итоге мы ей организовали правильные условия, подкормку, свет, и она прям стала полноценная, ну, сантиметров 15, наверное, да, ну, наверное, ну, больше, 20.
0: Ну, такая же была, да. Ну, 15 сантиметров еще куда не шло. Ага. А, Лена, а вот вы сказали, еще кролики у вас живут, а эти с кем похожи из ваших?
1: Пиво пьют ваши кролики?
3: Ну, вот с кроликами мы так и не определились, на кого они похожи. У нас два кролика, у них тоже такая интересная судьба, на самом деле. Дочка выбирала кролика, мы не могли определиться и взяли сразу двух кроликов.
0: А
3: взяли
0: как их
3: двух
0: зовут?
3: Кроликов. Ну, сейчас у нас другие два кролика.
0: Как мы вас подловили, Лена.
3: Да, изначально кролики, вот это, маму зовут Моника.
0: Моника. Так.
3: Да, еще у нас был ее молодой человек, но мы потом узнали, что это ее молодой человек. Они вместе жили в одной клетке, а потом совершенно случайно у нас появились кролики.
0: Ага. Так.
3: Я всегда. Придя домой, мы обнаружили 6 крольчат. И вот сейчас второй кролик, это ребенок Моники.
0: Моники и ее молодого человека.
3: Они беленькие и голубые.
0: Как вы называете. Да, наверное. Моника, иди есть и своего этого позови. Да, молодого человека. Лен, Лен, спасибо большое вам за звонок. Друзья, расскажите про своих домашних питомцев. Чем именно вы похожи со своими домашними питомцами? Звоните, пишите текстовые сообщения, закидывайте нам голосовые.

0: Сообщение от наших слушателей. Белла пишет: здравствуйте, я очень похожа на свою собаку левретку. У него, как и у меня, миндалевидные глаза. Он такой же темненький, ушки такие, как мои волосы, длинные.
1: Mm-hmm.
0: Кстати, Саша, вот
1: и по глазам, получается, и по волосам все
0: подтверждает, как у тебя в рубрике, ага.
1: Да.
0: Так, и мне все говорят, когда я показываю фото, что я очень похожа на него.
1: Mm-hmm. Ты такой худой пес.
0: Белла, вы что же?
1: Такая стройная.
0: Да. Так, а вот такое сообщение от Дженнифер. У меня в детстве в соседнем подъезде жил пожилой сосед и такой же пес. Оба такие круглые, медлительные. И они каждые 3 дня ездили на дачу. С утра я смотрел из окна, как они с утра выходили и медленно шли до своего автомобиля. Дойдя до него, мужчина открывал дверь заднюю и закуривал сигарету. Пес за это время очень медленно забирался. Ставя сначала одну, потом вторую лапу и так далее. К моменту, когда пес залезал полностью, мужчина уже докуривал. Сигарету закрывал дверь, и они уезжали. 100% синхронизация с питомцем.
1: Какая трогательная картина.
0: Да.
1: Они оба пенсионеры, наверное, такие.
0: Ну, возможно, да. То есть это такой уже пожилой и пес тоже. Но реально иногда невероятно похожи. Вот и по динамике, и по внешним каким-то. Даже вот по чертам лица и, соответственно, морды. А телефонный звонок у нас.
2: Дозвонилась Нина. Расскажет о том, в чем проявляется схожесть у нее с домашними питомцами. Нина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, Нина. Расскажите про своих питомцев. У вас кто?
3: У меня вообще лабрадоры, 4 лабрадора.
0: 4 лабрадора.
3: Вот.
0: Ну, вам там не скучно, да. Я думаю, да? Скорее всего, редко бывает.
3: Не-не-не-не. Не скучно, да. У меня давно уже, у меня уже первый был лабрадор. 24 года назад я купила, вот. Ага. И по сей день, как бы, ну, я просто занимаюсь разведением, да, поэтому...
0: Вы заводчик. Ага. Так, да? Это кое-что объясняет. Нет. Так, Нин, а почему лабрадоры? Потому что вы похожи с этими лабрадорами? Как вот первое знакомство состоялось?
3: Ну да, смотрите, мне кажется, собака, да, ну вообще во многом отображает, да, человек, характер своего хозяина. Вот, я, например, ну, выбирала для себя собаку. Мне хотелось, чтобы она была добрая, открытая, ну и да, и жизнерадостная. И, наверное, получилось так, что мы с ними во многом похожи.
0: Ну да, вы как будто лабриков описываете.
3: Ну да, да, да. Одна из моих собак вообще, ну вот Дуси, да, настоящий вот лабрадор, прям энерджайзер, да. Очень активная, энергичная, вот, и всегда готова к движению, как бы, как я. Поэтому, ну, вот, и все, как бы, 4, они очень похожи.
2: Слушайте, Нин, смотрите, а вы вот заводчик, да, и там так или иначе к вам приходят люди за собакой когда-то.
3: Да,
2: я ведь правильно
3: понимаю.
2: Получается, что вы встречаете людей, похожих на себя, в том числе. Они ведь тоже приходят за лабрадором.
0: Кстати, да.
2: Узнаете ли вы и в них, вот, в своих клиентах себя?
3: Да, на самом деле, вот, за лабрадором приходят очень люди добрые, дабы желательно открытые, то есть, ну...
0: Не то, что за всякими другими породами. Да, это правда.
3: Да, да, да, да. Нина,
0: что?
3: Да, беру детям, поэтому... Да.
0: Ну да, они же очень социальные. Нина, а скажите, а вот вы как любитель, ценитель именно лабрадоров, а что думаете про всякие такие перекрестные породы? Вот лабрадудель мы тут упоминали чуть раньше, который лабрадор с пуделем.
3: Ой, ну... Это дизайнерская порода, то есть это лабрадор, лабрадудель, да, то есть она, это нет породы, то есть она официально не признана.
0: А, серьезно?
3: Поэтому, это дворняжка.
0: Дворняжка.
3: Дворняжка.
0: Дворняжка.
3: Да. Такой породы нету.
0: Все, вычеркиваем, Саша, вычеркиваем.
2: Что торт там был.
0: Да, все, Нин, спасибо, спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, чем вы похожи со своим домашним питомцем, звоните 745-6565.

0: и Примадонна здесь на Европе Плюс, когда Артур заведет черепашку, они будут вместе слушать Two Colors. А вы что слушаете со своими питомцами? Чем вы похожи? Обсуждаем сегодня эту тему и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Про необычных животных. Кстати, меня зовут Ирина. Так вот, необычное животное есть у моей подруги. Это агама. И вот тут только сейчас до меня дошло, что насколько они с ней похожи. Моя подруга, она очень интересная девушка. И она очень нравится мужчинам. И она такая загадочная, необычная. И вот тут меня прямо осенило. Вот агама такая же, понимаете? Она вот на вас смотрит этим гипнотичком. Кажется, ничего такого нет. Но ящерица, ящерица. А оторваться невозможно.
2: Ну, сначала послышалось этой гипнотичкой. Что такое есть?
3: Гипнотическое что-то, да. Но...
0: Ну, она правда чарующая такая ящерица необычного окраса.
3: Смотришь, ящерица и ящерица, но оторваться невозможно. Вот и подруга у меня такая же, да. Так, друзья. Да, расскажите про своих питомцев, или тоже у вас есть друзья-подруги, которые очень-очень сильно со своими питомцами похожи. Вот расскажите такие истории, можете нам позвонить, 745-6565.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Отправляй голосовое личным сообщением

0: Так, сообщение от нашей слушательницы. Вот у нас недавно в эфире была заводчица, которая занимается лабрадорами. Ольга пишет, я заводчик породы Сиба-Ину. Представляете, да, себе Сиба-Ину? Такие небольшие, как...
1: Японские собаки такие.
0: Да, такие лисички, такие все время вот такие. Как я пришла к этой породе, пишет Ольга. До этого были пудели. Но они очень зависимы от человека. Воют, тяжело переживают разлуку. Их много прямо, везде с тобой. Захотел после них более независимую собаку, и так появилась первая Сиба. Это не собаки, это космос. Они обожают тебя, ласковые, но при этом самодостаточные и независимые, и очень умные. Все мы выбираем собак под свой характер, иногда неосознанно. И я понимаю теперь, что сама такая же, как Сиба. Ласковая, но в меру, умная и независимая.
2: Ну, круто. Но мне кажется, они страдают же от жары.
0: Кто? Сиба?
2: Ну, у них такая шерстка, ну, как шуба.
0: Не-не-не, по-моему, Сиба, они достаточно гладкошерстные. Нет, они не то, что такие прям... Это не как хаски. Это хаски у них там вообще из шерсти под шерсток, и под шерсток, и под.
2: Ага, эти более свободненькие, значит. Такое сообщение. Дочь всегда мечтала о щенке-спасателе из мультфильма «Щенячий патруль». И в этом году мечта сбылась. Теперь у нас щенок-спасатель. И дочь с ней очень похожа тем, что они обе кучерявые.
1: А какой там? Много пород разных было. Да? Там и... Да, и...
0: Я не знаю, мимо меня прошел патруль.
1: Ну, ты чуть постарше.
0: Я спрятался, когда патруль увидел.
1: Нет, там много было. Там и немецкая овчарка была там.
0: На разные породы, да?
2: Ну, кучерявые, сказали же.
0: Ну, кучерявые овчарку, если завить там.
1: Кучерявы живут, конечно. Да, мы господа. Так, Варвара написала, у нас две кошки. Одну выбрал муж, она похожа больше на него. Такая же лежебок, спокойная. А вторую я подобрала с улицы котенком. Она активная, контактная, больше похожа на меня. Но ходят ласкаться они наоборот. Кошка мужа ко мне, а моя к нему.
0: Ну, логично, вы же тоже идете к мужу ласкаться, а он к вам.
1: Не себя же.
0: Да, конечно, нет. Телефонный звонок.
1: Да, так, Инна дозвонилась, и ее история. Инна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здрасте, Инна.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте, расскажите, кто у вас, да, какие питомцы?
3: Да, как я уже сказала, у меня бинго.
0: Бинго?
3: У меня лабрадор ретри. Бинго!
0: О, господи, я думал, это порода такая. Я уже думал, что это?
1: Бенгальский кот?
3: Бинго это в яблочках.
0: Ага, так.
3: У меня лабрадор ретривер. Светленькая. Добряшка невозможная. В этом со мной прям схоже.
0: Ага.
3: Дальше у меня черная карликовая такса. Злюка, но додельная. Ей везде все нужно.
0: Ага.
3: Ну, вот в этом мы тоже с ней похожи. Все контролировать, везде быть в курсе.
0: Так.
3: И еще у меня кошка. Шотландская веслоухая. Та вообще сама по себе.
0: Ага. Тоже
3: все
0: как
3: сама
0: вы.
3: Решает.
0: Тоже как вы, да? Тоже как вы.
3: Да, все сама решает, никому проблем не доставляет, сама по себе.
1: Слушайте, Инна,
3: я
1: да, вы как, знаете,
3: воплотила
1: как
3: все.
1: В сериале «Сила трех», зачарованные, только у вас три домашних питомца.
2: А как они вместе, хорошо уживаются или конфликтуют?
3: Поскольку лабрадора, она добряшка, естественно, она великолепна со всеми. Мелкая, которая черная такса, она, конечно, за счет своего такого импульсивного характера дает люлей и кошке, и старшенькой лабрадорихе. Но, тем не менее, им деваться некуда. Не, она моя. Она 100% моя. Она за меня даже на лобай бросит.
1: В этой стае альфа вы, вот так вот.
3: Да, что-то типа того.
0: Так, а кошка что, по остаточному принципу?
3: А кошка, она не по остаточному принципу. Она самая мудрая здесь, она самая старшая. Вот. Поэтому она занимает такое положение, чтобы ее никто не достал и презрительно смотрит на них сверху.
0: Как и все кошки.
1: Royal family.
0: Как и все кошки.
1: Британская краткошерстная такая, да.
0: Да. Шотландская.
1: Веслоухая.
0: Ну, плюс-минус.
1: Два раза не туда. У меня не бинго.
0: Да, Инна, спасибо. Спасибо за звонок, за рассказ. Но вот это вот интересно. Инна рассказала про трех совершенно разных животных, двух собак и кошку. Говорит, ну, чисто я, про каждого. Да, расскажите, друзья, какие вы общие черты находите со своим питомцем или питомцами. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой. Заходите в сообщество Европы Плюс в ВК.

нашего слушателя Виталия. У нас хорек Мася. Сообщение от нашего слушателя Виталия. У нас хорек Мася. Она, как и я, очень любит поспать.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: когда ты смотришь на меня.
1: Рыба Индия, спектакль прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Пока завесы, занавеска. Как это называется? Что? Господи, забыл фразу.
2: Да? Занавес.
1: Занавес. Пока не случился занавес, да. Сцена еще... Ладно.
3: Забыл ее. И здесь тоже.
1: Затроил. Окей.
2: Черепашка.
3: Конец рабочего дня, конца рабочей недели.
1: Погнали к результатам нашего вопроса. Мы спрашивали, чем вы похожи на своих домашних животных? И меньше всего люди голосовали за вариант, что похожи предпочтениями в еде. Видимо, мало кому хочется есть сухой корм, поскольку, как правило...
3: казалось бы, такой разнообразие.
1: А вы пробовали хоть раз?
2: Нет.
3: Я нет.
1: Я тоже нет.
3: Но название впечатляет.
1: Да, там эти вкусы, там витамины одни.
3: Да, именно. Да.
1: Да, дешевле, чем такие витамины, которые покупаешь себе. Так, самый популярный ответ — это характер. За него проголосовало 36%. На втором месте это внешние сходства какие-то. А на третьем месте одинаковый режим бодрости и сонливости.
3: Но это важно. Это важно, конечно. Когда биологические часы с питомцем совпадают, чтобы этих ночных тыгдыков поменьше. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Передавайте привет своим домашним питомцам. Всем вам хороших выходных, нормальной погодки. Прощаемся до понедельника. Пока.
1: Все, жмем лапу. Пока.
2: Пока.
4: europaplus.ru 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
5: Поток Light. Твой музыкальный вайб.

получает десятку по десятибалльной шкале. Обожаю эту историю. Карлито, Софи Такер и Манхэттен прямо сейчас здесь на радиостанции номер 1 в России, 21.20 в Москве. Приветствую всех, кто проводит эту пятницу вместе со мной. Точнее, проводит то, что осталось от этой пятницы вместе со мной. Осталось не так много, 3 часа и, собственно, выходные стартуют. Но уже сейчас, мне кажется, можно расслабиться, ну и получать удовольствие. Все, наверное, отработали, все уже, наверное, свободны. Кто-то отправился на дачу, кто-то дома сейчас чилит, кто-то, может быть, пошел прогуляться, это тоже классно. Но, в общем, для всех вас у меня есть продолжение, такое же классное, летнее и музыкальное, танцевальное. Kima Sounds и Ride Slow, но прежде Blackpink и Jump здесь на Европе+.

0: мы устроим для себя повтор, и он случится уже с 16 до 18. Поэтому обязательно послушай, это было круто.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: только хиты.
1: 30 минут.

с кем-то еще просто невозможно. Это Биби Рекса. Ее голос всегда узнаваем. Ну и музыка. Музыка топовая, потому что это Дэвид Гетта. Sad Girls прямо сейчас на Европе Плюс в столице. 23:18. Ну и теперь уже точно, вот прям, наверное, на все 110%, все отдыхают, все отработали. Ну, кроме таких, как я. Да, и все готовы отдыхать. Даже чихнул. Значит, говорю правду. Ну и, естественно, правда. Дальше, в ближайшие 15, я точно обещаю классную музыку. December 10 и Us Against the World. Но прежде Дом Долла и Кит Кади. Forever.

Люблю я новинки, когда они появляются у нас в эфире, становится как-то хорошо и приятно. И один из таких вот приятных треков прямо сейчас, здесь на Европе Плюс, December 10 и Off Against the World. Кстати говоря, этот трек запросто может добраться до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40. Это ты можешь помочь, только ты с этим можешь разобраться. Европаплюс.ру, раздел Еврохита, заглядывай, голосуй, поддерживай новинки. Ну и если ты сегодня пропустил обратный отчет 40 лучших треков недели, не расстраивайся, завтра в субботу с 16 до 18 мы для тебя это с удовольствием повторим.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, ближайшие 30. Здесь на Европе плюс. Отличная музыка. Я могу предложить тебе скорую встречу с отличной историей под названием Wallet. Это Нептуника. Прежде суперхит от Леди Гаги. Папарацци. Ну и Шакира, Burna Boy, Дай-дай. И это все здесь на Европе Плюс уже скоро.
2: В выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
4: Крутой уикенд.
0: Реклама.
5: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Ника, который делал официальные ремиксы в свое время для Армина Ван Бюрена и Lost Frequencies, а еще даже выступал на разогреве группы Scooter. И, ну, представляете себе задачу? Раскачать людей, которые пришли на эту немецкую музыкальную машину, и у него что? Да, у него все получилось, и надеюсь, что получилось это сделать с нами прямо сейчас. И предлагаю сохранить эту атмосферу, еще больше хитов и больше музыки впереди. Майли Сайрус с новинкой Bass Persuades, еще лирик с аутентичной песней. Послушаем Майка Познера, легендарный хит I Went Back to Ibiza. И все это поставлю вам уже я. Зовут меня Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи.

на вершину Billboard 200. Далее с нами Варайнер и Лорин. Еще одна свежая тема. Let Me Forget You. Чуть раньше Сам Фельд и Dance Track Hey Son. И услышим Алекса Уоррена. Fever Dream через пару минут на Европе+.

0: Доминик Файк, Baby Doll. И это далеко не полный список того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не уходим далеко.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Есть такой райд-центр в Самарской области.
3: Ой.
2: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
3: И
2: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
3: Какое интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
2: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

Slow. Так что сделаем вывод. С музыкой там полный порядок. Собственно, как и у нас здесь на Европе Плюс. У нас всегда много музыки. Музыки разные на любой вкус. Например, в ближайшее время услышим классический хаус с нотками фанк. От Карлиты и Софи Такер, Манхэттен. Будет и поп-музыка, Кайли Миноук, In Your Eyes. И послушаем диско-хаус от Another и 54 Ultra Hit. Talk to you.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

включил электронный дуэт из Германии Fastboy Music Sounds. И еще послушаем такую компанию, как Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Свежий трек Shine и 2.5 минуты чистейшего позитива. Кунгс, Теофилос, Лондон, Galaxy через пару минут на Европе+.

называется «Салют всем не спящим». Не забываем про крутой уикенд. Все будет сегодня. Кто любит начинать выходной день предельно бодро, советую не пропускать. Улетные игры, классные подарки, музыкальные новинки, гайды по фильмам и сериалам. Все это будет от Дениса Романова обязательно. Так что присоединяемся. Начнем ровно в 7 утра по московскому времени. А прямо сейчас будем бодриться под такие хиты, как «Head Above Water» от «Two Colors» и Криса де Саранди. Но сперва «Дати» — лидер нашего Еврохит ТОП-40. Первая строчка — хит под названием «Take Me There».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: будням на Европе плюс.
1: Пока один вариант. Элиста.
2: Элиста!
3: Да!
4: Баи, расскажи, а ты на калмыцком разговариваешь? Можешь нас чему-нибудь научить?
5: Ну, я могу вам сказать только «мент». Это «здравствуйте». Еще можно сказать «бичем де дуртав». Я вас люблю.
4: Ой, как красиво, спасибо.
2: Все.
6: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.